Шмо шо оба рома им кон румеш навет. Охана ми няк махавле дуо дар шакли, як сурут бут. Мисли ма на ошчекли бечора шави. Ин шоят монан дас ба амун дое ки хода розот ба маош по мона. Мисли амин шоят. Хоб амун мо собат рой дома медиям бади чан сония дар бахши собати мардонам.

0: со Абдар Тожикистон ну.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоится шоу-матч между сборными Таджикистана и России. Число погибших из-за паводков в Непале достигло 469 человек. Женский вагон с октября запустят в поезде по маршруту Алматы-Ташкент. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе состоится международный шоу-матч между медийными сборными Таджикистана и России. Встреча, приуроченная к 35-летию государственной независимости Таджикистана, объединит известных футболистов, звезд медиафутбола, блогеров и представителей шоу-бизнеса двух стран. Российскую команду возглавит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, а в ее составе ожидается участие сразу нескольких известных футболистов. Сборную Таджикистана возглавит Петер Шегер, бывший главный тренер национальной сборной страны. На поле выйдут легенды таджикского футбола. Матч, который состоится 4 сентября в 6 часов вечера на центральном стадионе Душанбе, станет необычным противостоянием профессионального футбола и современной медиакультуры. Отдельная часть программы – концерт и масштабный розыгрыш призов для зрителей. Билеты уже в продаже. Жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали 469 человек, раненые и спасены еще более 1500, отмечается в последнем отчете правоохранительных органов Непала. Поисково-спасательная операция продолжается. Мобилизовано в общей сложности свыше 13 тысяч сотрудников служб безопасности и состава армии Непала, вооруженных полицейских сил и полиции страны. Спасателям приходится разбирать завалы и выкапывать людей из-под земли. Обстановка остается сложной. Все государственные структуры работают в усиленном режиме. Мощная волна паводка обрушилась на северный район Непала в среду утром. По предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Пропавшими без вести числятся сотни человек, включая около 500 граждан иностранных государств. Казахстанская компания «Пассажирские перевозки» сообщила о запуске женского вагона в составе международного поезда с сообщением «Алматы-Ташкент». Это первый международный маршрут компании, на котором будет действовать такая услуга. В компании объяснили, что решение принято из-за высокого спроса на этом направлении и роста пассажиропотока. Поезд курсирует ежедневно между крупнейшими городами Казахстана и Узбекистана. Со 2 сентября женский вагон также запустится в поезде «Тальга» с сообщением «Астана-Уральск». Женские вагоны появились в Казахстане в 2021 году. Билеты в такие вагоны продаются только женщинам и обслуживают их только проводницы. Допускается проезд мальчиков до 7 лет, включительно в сопровождении взрослых. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарона авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.

0: со Адбер Тожикистон Йозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. ЮНИСЕФ планирует программу на 36 миллионов долларов для Таджикистана. Баку и Душанбе обсудили привлечение азербайджанских инвестиций в республику. В России могут перенести эксперимент по запуску оргнабора мигрантов. Далее подробности этих и других событий. Душанбе и Баку обсудили привлечение азербайджанских инвестиций в свободные экономические зоны Таджикистана. Этот вопрос обсудили министр экономического развития и торговли страны Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель министра экономики Азербайджана Сохибом Аликпервым накануне в Гулистоне. Стороны также рассмотрели создание совместных предприятий, расширение промышленной кооперации, развитие цифровизации, а также укрепление транспортно-логистических связей. Товарооборот между Таджикистаном и Азербайджаном в 2025 году превысил 14,5 миллионов долларов, увеличившись на 241% по сравнению с 2024 годом. Стороны выразили готовность реализовывать совместные инвестиционные проекты и укреплять связи между предпринимателями двух стран. В Гулистоне министр экономического развития и торговли Абдурахмон Абдурахмонзода также провел встречу с новым руководителем ЮНИСЕФ в стране Габриэлой Акимовой. Таджикистан и ЮНИСЕФ обсудили новую страновую программу сотрудничества на период до 2030 года. Согласно проекту страновой программы, общий ориентировочный бюджет составит чуть более 36 миллионов долларов. Средства будут направлены на развитие человеческого капитала, повышение качества образования, развитие современных и цифровых навыков у детей и молодежи, сокращение цифрового неравенства, а также на социальную интеграцию и обеспечение равных возможностей для детей. Новая программа также предусматривает поддержку направлений, связанных с защитой детей, доступом к качественным услугам и устойчивым развитием. Посол Пакистана предложил запустить прямые авиарейсы между Таджикистаном и Пакистаном. Запуск прямых авиарейсов между странами может усилить сотрудничество между двумя странами и поможет привлечь от 10 до 20 тысяч туристов из Пакистана, заявил посол Ирфан Ахмад на встрече с представителями средств массовой информации в Душанбе. Кроме того, по его словам, авиасообщение может расширить сотрудничество в сфере здравоохранения, поскольку граждане Таджикистана смогут получать медицинскую помощь в Пакистане. Крупнейшие деловые объединения России предложили перенести начало эксперимента по организованному набору мигрантов с 2027 года на 2028. По мнению бизнеса, действующие сроки не позволяют подготовить нужную инфраструктуру и создают риски. Оргнабор – это другой способ привлечения иностранных работников. В отличие от обычной схемы, мигрант приезжает в Россию уже не на поиски работы, а к конкретному работодателю и на конкретную вакансию. По задумке российских властей, это должно сделать трудовую миграцию более контролируемой и целевой и сократить число иностранцев, которые находятся в стране без определенного места работы и проживания. Между тем, бизнес опасается, что привязка к одному работодателю может создать обратный эффект. Если человек потеряет работу и не сможет быстро легально устроиться на другую, он может оказаться вне легального рынка труда. Поэтому бизнес предлагает упростить переход иностранца к другому работодателю, предусмотреть возможность менять профессию и не создавать ситуацию, когда потеря одной работы автоматически ставит мигранта в крайне сложное положение. Ташкент и Баку обсуждают совместное производство автомобильного и авиационного топлива для узбекского рынка, а также долгосрочные поставки нефти и нефтепродуктов на фоне растущего внутреннего спроса, сообщил министр энергетики Узбекистана Шерзод Хаджаев. декаде сентября месяца планируется визит узбекской делегации в Азербайджан. Ожидаются переговоры с Министерством энергетики Азербайджана и государственной нефтяной компанией СОКАР по выполнению договоренностей, достигнутых сторонами в ходе недавнего визита Ильхама Алиева в Ташкент. Узбекистан в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов. Один из ключевых поставщиков – Россия, которая сама сейчас испытывает дефицит топлива из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам страны. На фоне введенного Москвой запрета на вывоз ГСМ Узбекистан и другие страны Центральной Азии, которые полагались на поставки из России, активно ищут альтернативные источники. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авали суатро роллер баротон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: облаҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумос маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 37 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе

0: Друзья, ну хотите повод для гордости? Вот сейчас я вам дам этот повод. Вот смотрите, сегодня уже, кстати говоря, пятница наступила. Да, сегодня потрясающий день. 28 августа 2026 года, пятница. Конец трудовой рабочей недели. И вот, оглядываясь назад, посмотрите, сколько вы за эту неделю сделали. Ну вот красавцы же, а! Ну как много вы выполнили работы за эту неделю. Мне кажется, вот есть повод такой хорошей, доброй, внутренней такой вот и гармонии с одной стороны, и гордости такой мощной. Оглянулись, посмотрели, ну что, ну вы просто великолепны, вы уникальны, неповторимы, вы красивы душой и сердцем, да вообще вы самые классные. Так что, дорогие друзья, порадуйте себя этими добрыми словами сегодня, сделайте комплимент самому себе, дорогие друзья, если рядом нет человека, который может сделать это за вас. В общем, классные наши и дорогие радиослушатели, друзья, поздравляю вас с концом трудовой рабочей недели, гордитесь собой и наслаждайтесь хорошей музыкой и полезной информацией в эфире радиостанции Азия Плюс. Ну а также напоминаю, рабочие процессы продолжаются, и для этого нужно открывать второе дыхание. Здесь для этого в студии Андрей Соколов, я вернулся, я пришел и готов ближайшие 3 часа провести вместе с вами. Ну что, крутая компашка у нас собирается. Вы, главное, добавляйте звука, чтобы всегда быть с нами на связи. Ну а сейчас напомню, что наш замечательный партнер Unicorn нас тоже будет сегодня сопровождать по нашему эфиру. Это производитель подгузников премиального качества. Производятся они в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. Друзья, ну а сейчас мы сделаем небольшую остановку в виде курса валют, мир финансов. Давайте посчитаем деньги. И скоренько я вернусь.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی یک سامانه 42 درم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درم، 10 سوم قرغیزی یک سامانه، 10 ین ژاپنی 58 درم. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.16 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 24 درم و یک یورو 10 سامانه 76 درم ارزش دارد. تو باید به کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از دور خونهوی شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и тарот бахш. Там ходар KFC формуешь диет.
8: Рахами телефон и дурэр.
0: Иво. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и тарот бахш. Там ходар KFC.

Это иногда куча, иногда носков. А иногда вот приходится его просто искать по квартире. Ну, а, друзья, вот, кстати, с помощью чата GPT я однажды искал арбуз. У меня вот был такой вот опыт. Ну, вроде бы выбрал тоже спелый арбуз. Ну, пойдет. Ну и вот, друзья, оказывается, с помощью искусственного интеллекта можно еще найти потерянную обувь. Вот. Сейчас расскажу историю из Индии, друзья. Выйдя из храма, житель Индии понял, что попал в сложную ситуацию, связанную с поиском обуви. Шубхан Баркар, как положено перед входом в храм, снял свои сабо. И на выходе ему, конечно, осталось лишь любоваться на море обуви, оставленной другими верующими. Было совершенно непонятно, как отыскать свою обувку в этой огромной куче обуви. Реально, если посмотреть на фотографию, такое ощущение, что просто свалка обуви. Ну, там реально было очень много. Но Шубханг пришел к остроумному решению проблемы. В его телефоне имелась фотография сабо, и снимок этот он загрузил в чат GPT. Дальше мужчина загрузил несколько фото россыпи вот этой обуви, там реально просто гора, перед храмом, попросив искусственный интеллект найти в хаосе его, конечно же, потерянный сабо. Удивительно, но через некоторое время справился с задачей и указал хозяину, где именно валяется его собственность. Отныне Шубханг один из тех, кто уверен, что современные технологии делают жизнь, ну, немножко проще. О, да. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Надо как-нибудь попробовать. Главное, чтобы, конечно же, имелись образцы фотографий в телефоне. А так все остальное теперь можно. Так, я тогда сегодня приду домой, сфотографирую свои носки, которые я обычно ношу, и буду чат GPT искать, где я мог их оставить. Да, самое главное, чтобы на потолке их не обнаружить. Ну, в общем, дорогие друзья, интересно, пробуйте и вы. Вдруг и вам повезет, вдруг и вы найдете ту самую потерянную вещь. Как правило, у меня чаще всего теряются ключи. Ну, я думаю, чат GPT с помощью фотографии моей квартиры ключи вряд ли найдет. Ну, наверное, какие-то способы поиска подскажет. Вообще, на самом деле, мне помогает дедуктивный метод. Это вы знаете, вы, как правило, что делаете? Приходите домой. Да, открываете дверь и, как правило, вытаскиваете все из карманов и складываете на тумбочку, которая находится в коридоре, да, как правило. И вот если проследить по этому дедуктивному методу, то, я думаю, можно проследить, где вы и по какой причине оставили ключи в каком-то месте определенном в своей квартире. Так что мне этот метод помогает, не знаю, как вам, но можете его тоже испытать на себе. Это не чат GPT, это вполне себе человеческий метод. Без искусственного интеллекта тоже вроде бы работает. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы сегодня ничего не потеряли. Ну а если не потеряли, то найдите что-то обязательно важное и нужное вам. Ну а я, друзья, делаю небольшую остановку, конечно, в виде музыкального трека и возвращаюсь к вам чуть позже, чтобы продолжить наше общение. Скоро буду.

0: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Ну, логика не присутствовала и сейчас в некоторых гаджетах, ну и когда-то очень тоже давно, дорогие друзья. Вот сегодня очередная подборочка изобретений, существующих, существовавших, которые сегодня выглядят, ну, совершенно безумно. Некоторые были запатентованы, другие даже пытались все-таки создавать и даже продавать и реализовывать. Это тоже максимально странно, друзья. В общем, сегодня очередная подборочка, это уже третья на моем счету, насколько я помню. И сегодня снова расскажу вам про очередные безумства, которые создавали люди. Автомобили на одном колесе, дорогие друзья, как вам такое? В 1930 году британский изобретатель Джон Арчибальд Певерлс запатентовал Данширер. Это такой транспорт, где водитель сидел внутри гигантского колеса. Машина действительно ездила, существовали электрическая, даже бензиновые версии, как вам такое? Главная проблема была очевидной. Управлять таким колесом и нормально тормозить было, ну, просто максимально сложно. Фактически человек придумал автомобиль и решил, а зачем ему 4 колеса? Ну и одно вполне хватит, зато экономия какая на резине. Но что-то в народ это не пошло и так и не заработало. Еще одна вещь, друзья, это шлем, чтобы никто не мешал работать. В 1925 году изобретатель и писатель-фантаст Хьюго Гернсберг создал устройство The Solitaire. Это был такой огромный закрытый шлем, который блокировал звук и ограничивал обзор, чтобы человек мог полностью сосредоточиться на работе. Но возникла маленькая проблема. Внутри становилось прям максимально жарко и душно. Поэтому позже Гернсберг добавил в конструкцию подачу кислорода. Вам такое. Проще говоря, чтобы не отвлекаться от работы, предлагалось надеть на голову почти герметичный аквариум. И туда еще подавался кислород или какая-то вот такая некая примитивная вентиляция, чтобы не было жарко. Прикольно, друзья. Неплохо, неплохо. Ну а есть еще, друзья, устройство, маска, которая фактически не позволяла вам есть. В 1982 году, кстати, вот уже, да, поближе к нам, Люси Барби, запатентовала вот эту вот маску Anti-Aging Face Mask. Это была такая конструкция, закрывающая рот и фиксирующая маленькими навесным таким замочком. Предполагалось, что она поможет людям бороться с перееданием и даже курением. При этом человек мог дышать и разговаривать само собой. Ну, такое ощущение, что в наморднике человек, да. Если видели «Молчание ягнят», когда привозят в наморднике вот таком вот этого маньяка, вот что-то подобное. Остается только один действительно важный вопрос. Кому все-таки отдать ключик от собственного лица? Потому что сам ты пойдешь все равно, откроешь. И откроешь потом дверцу холодильника и переешь как следует. Так что да, тут, наверное, еще нужно было найти место, куда спрятать ключик подальше. Ну и главное потом его найти тоже. Теплица прямо на голове, друзья. Еще одно изобретение, еще один такой настоящий патент. Greenhouse Hammett. Это зарегистрировано он было в 1986 году. В прозрачном шлеме находились растения. По задумке автора, человек должен был вдыхать кислород, который они выделяют. Конструкция даже предусматривала возможность разговаривать и слышать окружающих. То есть это аквариум у вас снова на голове, но правда в этом аквариуме еще что-то растет. То есть кто-то посмотрел на комнаты и растения и решил, а почему бы не стоит, почему бы вот не носить эти растения у себя на голове и дышать свежим, чистым горным воздухом. Кстати, вы знаете, по-моему, такое изобретение повторили уже буквально несколько лет назад. Я вот помню, один дизайнер чудаковатый придумал такой же аквариум, оказывается, авторство не ему принадлежит. И тоже так, да, говорил, что вот хотите свежим воздухом дышать, вот там у вас растения растут в аквариуме, голову, получается, туда просовываете и дышите свежим воздухом. Ну, не факт. Уважаемые друзья, чтобы все-таки растения выделяли огромное количество кислорода, растений должно быть максимально много, да, дорогие друзья, чтобы вы прям реально дышали чистым воздухом. И следующее. Штаны санки, дорогие друзья. В 1996 году запатентованы Sailed Pants. Буквально санки, прикрепленные к человеку. Сиденье фиксировалось на ремнях и на талии, и ногах. Нужно было просто спуститься с горки, затем сложить часть конструкции и продолжить путь пешком. Вот так вот. Обычно санки, видимо, показались изобретателю слишком удобными. Он решил придумать неудобные санки. Ну да, на самом деле это будет самый такой эпичный, наверное, спуск домой, или когда ты идешь с работы и видишь: о, горка, а у меня с собой штаны-санки, а ну-ка прокачусь. Да, максимально странное изобретение, но оно все-таки существовало. Еще одно изобретение напоследок — это телевизор прямо перед глазами. Еще в 1963 году, задолго до современных VR-гарнитур, тот же Хьюго Герцберг демонстрировал TV-glasses. Да, перед каждым глазом располагался маленький экран, и сигнал устройства получало через антенны, само собой. Фотография Герцберга с этими огромными очками появилась даже в журнале Life 1963 года. Выглядело это почти как современная VR-гарнитура, только созданная более 60 лет назад. Да, представляю, каких размеров она все-таки была. Эта гарнитура весила на 5 кг, наверное. И сразу и шею подкачаешь, и киношку посмотришь. Удобно. Ну что ж, друзья, такие изобретения, о которых, мне кажется, надо иногда рассказывать человечеству, чтобы не повторять ошибок. Друзья, давайте мы сделаем небольшой останок в виде рекламы и анонса газеты «Азия Плюс», друзья. Но вернусь я к вам уже в следующем часе. Это он будет тоже насыщенный, интересный. Скоро буду.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC фармой ждет.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
8: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, о чем говорится в новом совместном докладе Организации гражданского общества и какие проблемы с правами человека выявили в Таджикистане. От кризиса 90-х к экономике с ВВП в сотни миллиардов самани. Узнайте, какой стала экономика Таджикистана за прошедшие 35 лет независимости. Таджикистан намерен вложить в туризм более 270 миллионов. Объясняем, на что конкретно пойдут средства. Что значит быть мужчиной в Таджикистане? И почему необходимость постоянно доказывать свою состоятельность может стать риском? Сокровища Таджикистана от ахеменидской бронзы до греческих муз отправятся в Рим. Расскажем, что еще покажет Таджикистан в музее римской цивилизации. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
7: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
9: «Азия Плюс».
10: Харус. Яка.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан. Вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Ну что, дорогие спринтеры, бежим, да, не теряем темпа и открываем второе дыхание. Это второй час, и здесь в студии с вами Андрей Соколов. Друзья, врываюсь и желаю вам приятного аппетита и настроения тоже великолепного. Да, продолжаются рабочие задачи, ну и продолжается эфир насыщенной музыкой и, конечно, полезной информацией. Всем еще раз привет. В студии здесь Андрей Соколов и готов рассказать, между прочим, какие праздники сегодня уже отмечаются 28 августа 2026 года в пятницу. Итак, друзья, день второй половинки сегодня, оказывается, вот. У кого есть та самая вторая половиночка, поздравьте ее обязательно, подарите цветы. Ну, а это, конечно же, красивым дамам цветы. Как говорится, дитя мороженое, его дамам цветы. Так что обязательно разделите, да, эту часть. Я думаю, что ваша вторая половинка, конечно же, мужская вторая половинка, скажем так, порадуется какому-нибудь наверняка вкусному ужину. Ну, а вы, дорогие мужчины, не забудьте про красивый букет цветов сегодня. Мне кажется, есть идеальный повод сегодня подарить цветы своей второй половинке. Вот так, поздравьте. А вы, если вторая половинка спросит, какой повод? Да так, без повода. Вообще, на самом деле, цветы без повода, сюрпризы без повода, они всегда приятные. В тысячу раз, нежели когда человек чего-то ожидает. Друзья, ну что, идем вперед. Далее еще сегодня отмечаются праздники некоторые интересные. Сегодня, кстати, День пышных дам. Ну, такой, наверное, неофициальный праздник. Вообще, вы знаете, девушки, как нам тяжело иногда бывает с вами. Потому что каждый раз, когда меня моя супруга спрашивает, ну как тебе это платье? Мне кажется, я немного сбросила. И знаете, в этот момент мужчины всегда, конечно же, говорите, да, конечно, 100%, действительно так оно и есть. Но на самом деле, действительно, мне кажется, даже и девушкам с пышными формами нужно себя принимать такими, какие вы есть. На самом-то деле, мне кажется, что каждый человек должен иметь свою определенную индивидуальность. И даже если вы думаете, что какие-то определенные пышные формы являются такой некой, все-таки неким, наверное, недостатком, я считаю, что это неправильно так думать. Это ваша изюминка, это ваша исключительность. Да, и эту исключительность всегда можно превратить в не недостаток, а в достоинство. Так что, пышные дамы, цените себя и знайте, что вы самые красивые. И так, праздников не особо сегодня много. Есть еще, знаете, один тоже такой, мне кажется, нелепый, но очень такой, мне кажется, прикольный праздник. Называется Всемирный день синдрома тренера. Вы знаете, вот где-то примерно с мая месяца я стал ходить в спортивный зал. Решил, думаю, ну-ка я приведу в порядок себя немного. Да. Но не обо мне сейчас речь. Приходя в спортивный зал, обязательно там будет парочка человек, которые почему-то думают, что они тренеры. И начинают давать всем советы направо и налево. Хотя сам тренер, он молчит, ничего не говорит, просто сидит и наблюдает. Но обязательно подойдет человек. Ты неправильно сейчас поднял штангу. Надо делать вот так. Вот ты неправильно сейчас сидишь. Вот ты неправильно тянешь вес. Да. А бывает такое, что приходят два или три друга тоже позаниматься в зале. И обязательно один из них какой чувствует себя тренером. И всем, я тут уже бывал, и ребята, сейчас, короче, я вас тут научу, да-да, вот ты неправильно, у тебя жим неправильный, а ты вообще не там делаешь упражнения. Возьми гантельки потяжелее. Знаете, чувствует себя таким вот уже бывалым в этом плане, и тоже направо и налево раздает советы. Мне кажется, вообще Всемирный день синдрома тренера можно в принципе, переквалифицировать не только, когда человек занимается спортом, но и в целом, наверное, мне кажется, в каждом коллективе есть такой тренер, который обязательно подойдет тебе и скажет, вот ты неправильно что-то делаешь. Хотя, в принципе, это не его прерогатива, это не его, этого человека какие-то определенные обязанности говорить вам, как нужно правильно. И советы вы даже не просили, но обязательно такой тренер есть тоже в каждом коллективе, который подходит и рассказывает, как нужно все правильно сделать. Так что, друзья, если вы в себе заметили такой синдром тренера, знаете, лучше этот синдром тренера как-то в себе, знаете, убавить. Потому что можно прослыть таким выскочкой, можно прослыть человеком, который, ну, больше, наверное, даже не помогает работе, а наоборот, даже мешает. Так что в каждом из нас есть, конечно, небольшой синдром триггера, но его надо, мне кажется, подавлять. Подавляйте любыми способами. Ну, а я скажу вам, друзья, что далее на старте у нас прогноз погоды. Давайте узнаем, что с ней будет происходить в течение этого дня. И курс валют. Я возвращаюсь тоже совсем скоро и продолжим наше общение.
1: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна. Авзалятру эхсосному.
2: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз камабри бепориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
4: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.18 дирам, 10 сомони Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать «Ламбратин».
7: «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароатбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
11: Оҳ, чӣ хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
12: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
11: Зуд? Яъне?
12: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
11: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
12: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
11: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
12: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
13: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
14: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
15: Бубин, бишунал фабиракс.
14: Азия Плюс. Мамбай иттилоот ва фарогат.

0: Как ты оскуфился?
1: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
0: Не поняла?
1: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
2: Мастер слова, друзья, сегодня. И сегодня, да, выпуск будет немножко другой, в том отношении, что мы, как правило, новые слова обсуждаем, или как правильно говорить, или как выражать свои мысли. Но сегодня я решил достать фразы, которые стоит воспринимать как красные флаги в общении, друзья. Наверняка вы их слышали. Вообще тревожные сигналы в общении не всегда звучат как грубость или прямое оскорбление. Иногда это вполне привычные фразы,

0: который заставляет человека сомневаться в себе, испытывать вину, оправдываться и постоянно подстраиваться под другого. Если такое проявляется регулярно, стоит обратить на это внимание. Ну и первая фразочка: «Ты все принимаешь слишком близко к сердцу». Такую фразу часто используют, когда не хотят признать, что слова или действия действительно могли задеть другого человека. Вместо обсуждения проблемы внимание переключается на вашу реакцию. Якобы дело не в поступке собеседника, а в том, что вы слишком сильно все это ощущаете или чувствуете. Как реагировать? Спокойно обозначить свою позицию. Да, для меня это действительно важно, но я прошу так больше не делать. Если ваши чувства постоянно обесцениваются, это уже повод насторожиться. И следующее. Если бы ты меня любил или любила, то любовь, дружбу или доверие в таком случае превращает в инструмент давления. Человек заставляет что-то сделать и отказаться от своих планов или переступить через собственные границы, чтобы доказать свои чувства. Как реагировать? Не соглашаться с такой постановкой вопроса. Близкие отношения должны строиться на шантаже и постоянной необходимости что-то доказывать. Ну, зачем это нужно? Это уже не любовь. «Все нормальные люди». Вот еще одна фраза. За этой фразой обычно скрывается попытка навязать человеку определенную модель поведения. Вместо аргументов собеседник ссылается на абстрактное большинство и дает понять, если бы вы поступите иначе, значит, с вами что-то не так. Например, подобное давление может встречаться в работе или на работе. Вместо «все нормальные сотрудники задерживаются» или «все отвечают на сообщения вечером». А это вот такое вот, знаете, такое некое давление на вас. Как реагировать, друзья? Возвращать разговор в конкретике. Чужое определение о нормальном не является универсальным правилом. Особенно важно заранее обозначить свои границы и договоренности. Для кого-то это нормально, но для вас это вполне ненормально, так что так и скажите. То, что ты просто не понимаешь, как все работает. Вот еще одна фраза. На первый взгляд это может звучать как объяснение, но иногда таким образом собеседник просто ставит себя выше вас. Вместо аргументов вам фактически говорят, что вы недостаточно компетентны, чтобы спорить, задавать вопросы или принимать решения. Если подобное проявляется, человек постепенно может начать сомневаться в собственном мнении и, конечно же, перестать проявлять инициативу. Как реагировать? Задавать вопросы. Попросить объяснить позицию и не отказываться от права иметь собственное мнение. А вообще, мне кажется, таких выскочек очень легко поставить на свое место. А вы спросите, а ты объясни, как это работает. Мне кажется, здесь будет просто очень длинная пауза. А ты сама или сам виновата или виноват во всем, что происходит. О, какая фраза не очень приятная. Эта формулировка перекладывает всю ответственность за ситуацию на одного человека. При этом реальные обстоятельства действия других людей или объективные причины могут полностью игнорироваться. Особенно опасно, когда становится постоянной моделью общения. Человек начинает автоматически искать проблему только в себе. Как реагировать? Переводить разговор с обвинений на конкретные факты. Что именно произошло? Кто за это отвечал? Какие обстоятельства повлияли на ситуацию? Конструктивный разговор отличается от простого поиска виновного. Помните об этом. И еще одна фраза. «Мне даже обсуждать это с тобой не хочется». О, иногда человеку действительно нужно время, чтобы успокоиться, но если отказ от разговора используется постоянно, это может быть способом уйти от ответственности или лишить другую сторону просто возможности высказаться. Проблема остается нерешенной, а один из участников общения фактически решает, что обсуждения вообще не будет. Как реагировать на эту фразу? Ну и предложить вернуться к разговору позже. Для меня важно разобраться в ситуации. Давай обсудим это, когда ты будешь готов или готова. Если диалог систематически блокируется, стоит задуматься о формате вообще таких отношений. И следующее. «Я делаю это ради тебя». Эта фраза действительно может звучать как проявление заботы. Но она становится тревожным сигналом, если под предлогом вашего блага человек постоянно принимает решения за вас и не учитывает ваше мнение. Со временем это может привести к тому, что человек начнет ориентироваться только на чужое одобрение или мнение и все меньше доверять собственным желаниям. Как реагировать? Благодарить за заботу, но одновременно обозначить границы. Я ценю твое желание помочь, но это решение мне важно принять самостоятельно, без чужой помощи. И последняя фраза, друзья. Я такой человек, меня не изменить. Этой фразой иногда оправдывают грубость, невыполнение обещаний или другое поведение, которое создает проблемы окружающим. По сути, человек говорит, я меняться не собираюсь. Поэтому приспосабливайтесь как хотите. Это позволяет избегать ответственности за собственные действия. Как реагировать? Конечно, отделять личность человека от его поведения. Он действительно имеет право быть собой, но это не означает, что окружающий обязан терпеть любой формат общения. Если человек не готов вообще учитывать ваши границы, контакт с ним можно ограничить. Ну и важно помнить, одна неудачная фраза еще не делает человека манипулятором или токсичным человеком в целом. Гораздо важнее смотреть на повторяющуюся модель поведения. Если после обещания вы постоянно чувствуете вину, сомневаетесь в себе или вынуждены отказываться от собственных границ, это уже серьезный сигнал. Друзья, в общем, фразы, если повторяются, да, действительно стоит задуматься. Ну а сейчас стоит просто прослушать, друзья, анонс полезной информации на Азия Плюс.
1: Коротко о главном.
2: Рустам Эмомали удостоен премии имени Исмаила Самани первой степени. Таджикистан нарастил экспорт в Китай в два раза. Русский дом в Душанбе передал слуховой аппарат для слабослышащих людей. Чайхану Харбуза в Гисаре в четвертый раз выставили на продажу. В Пинджикенте археологи нашли раскопки древнего памятника Мубуракшо. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Улами дакик.
5: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан. 12,862,161.
6: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس رو در روبلکس مستقیمن تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شویتسیا بیشتر است.
5: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
7: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ҳамаги босси сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепси тароат бахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни Джимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Джимак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. Джимак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Ты живёш в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги 1000 сомони бурткун.
4: Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.dj ба қайд гир.
3: Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист
4: ба рақами 94-800-88-88 фирист.
3: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.dj.
5: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66-11 امین سرمایه. دیگر مشکلی

0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, Чилуяк. Ты видела этот фильм?
1: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
0: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
3: Я думаю, что если спросить у большинства радиоведущих, как вы попали на радио, разговор, наверное, будет такой: ну вот, как-то пригласили с друзьями, пришел и понравилось, остался. Или как-то услышал, что набирают на радио людей, вот записал свой голос, услышали, им понравилось, и все, теперь я работаю на радио. Ну, все случайно, максимально все случайно, дорогие друзья. Мне кажется, вот любая работа в творческой профессии абсолютно случайна. Иногда вообще для начала работы, в кинокарьере хватало одного знакомства, случайной встречи на улице или даже вот обычного похода в ресторан. Вот, друзья, несколько известных актеров, которые попали в кино практически, друзья, случайно. Вот о них сегодня поговорим. Дэнни Трехо, друзья, ну, знаете этого мексиканца. Его лицо, я думаю, что помнят многие. Пришел спасать человека от наркозависимости и оказался в кино. История Дэнни Трехо еще невероятнее. Он работал консультантом по борьбе с наркотической зависимостью. Один из его подопечных позвонил, попросил приехать. На работе было много вот этих вот запрещенных веществ, и он боялся сорваться. Трехо приехал по адресу и обнаружил, что съемочная площадка фильма «Поезд беглец». Там его заметил сценарист Энди Беккер, который знал Трехо еще по тюрьме и помнил тот, что занимался боксом. Трехо предложили тренировать Эрика Робертса, а затем дали небольшую роль. Так в 40 лет началась его кинокарьера, друзья. А вот Джейсон Стэттем, друзья, оказывается, продавал на улице поддельные товары. До кино Джейсон Стэттем был профессиональным прыгуном в воду, моделью, и зарабатывал в том числе уличной торговлей. Продавал всякого рода украшения, парфюм, как правило, довольно поддельный и не очень качественный. Когда Гай Ричи готовил «Карты, деньги, два ствола», ему нужен был человек, который убедительно сыграл уличного торговца. Стэттем идеально подходил, потому что действительно этим занимался. Сам актер позже говорил, что просто оказался в нужном месте в нужное время. После фильма началась его большая карьера в кино. Мерлин Монро работала на военном заводе. Во время Второй мировой войны будущее Мерлин Монро, тогда еще Норма Джин, работала на заводе, производящим военную продукцию. На предприятие приехал армейский фотограф, которому поручили сделать фотографии женщин, работающих на производстве. Он заметил Норму Джин и сфотографировал ее. С этого началась ее модельная карьера. Уже в 1946 году она подписала первый контракт с киностудией и стала Мерлин Монро, которую мы, конечно же, все знаем. Крис Пратт, кстати, да, звезда галактики, конечно же, тоже обслуживал столик и получил роль тоже случайно. До известности Крис Пратт жил в фургоне на Гавайях и работал официантом в ресторане. Вот так вот. Однажды он обслуживал актрису и режиссера Рэй Дон Чонг. Пратт узнал ее, конечно же, разговорился и сказал, что тоже умеет играть в кино. Оказалось, ей как раз срочно требовался актер для фильма. Через несколько дней Пратт уже снимался в кино. Как вам такое? Именно после этого он, конечно же, перебрался ближе к Голливуду и начал ходить на прослушивание. И уже теперь известный актер. Памела Андерсон, друзья, попала на огромный экран стадиона. В 1989 году Памела Андерсон пришла на матч канадского футбола. Во время игры оператор показал ее на огромном экране стадиона. Она была в футболке пивного бренда Labatt. Публике понравилось увиденное, и компания вскоре предложила ей рекламную работу. Затем предоставили ей работу, и началась ее модельная карьера, переезд в Лос-Анджелес и телевидение. После случайного кадра на стадионе ее карьера могла сложиться совершенно иначе, но, тем не менее, появилась новая звезда, новая актриса. Ченнинг Татум, друзья, шел устраиваться на обычную работу. До Голливуда Ченнинг Татум, конечно же, работал в разных профессиях. В Майами он однажды шел в магазин, чтобы попросить анкету для трудоустройства, когда незнакомец поинтересовался его. Незнакомец просто проходил мимо и решил поинтересоваться, есть ли у него агент. Татум заинтересовался модельным бизнесом, нашел нормальное агентство и начал сниматься для рекламы. Модельная карьера постепенно привела его к клипам, рекламе, а затем в кино. Сам Татум поддерживал, что первоначально его действительно заметили практически просто на улице. Друзья, вот так идешь по улице, тебя останавливают. А не хотите сыграть в кино? Не отказывайтесь. Может быть, это ваш шанс. И самый такой вот безбашенный и необычный повод может закончиться совершенно иначе. Кто знает, может быть, в вас спит та самая мировая звезда. Друзья, делаю остановку, чтобы вернуться в следующем часу. Естественно, друзья, там будет и розыгрыш, и другие наши рубрики. Я вернусь после небольшой паузы. В общем, не переключайтесь.
0: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: со Адар Тожикистон Сензда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Новости.

0: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Рустам Эмомали удостоен премии имени Исмаила Самани первой степени. Таджикистан в два раза нарастил экспорт в Китай. В Пинджикенте археологи начали раскопки древнего памятника Мубаракшо. Далее подробности этих и других событий. Президент Республики Эмомали Рахмон вручил сегодня государственные награды, премии и почетные звания работникам различных сфер в честь 35-летия государственной независимости республики. Так, премии имени Исмаила Самани первой степени был удостоен председатель Верхней палаты парламента и мэр Душанбе Рустам Эмомали за высокие трудовые достижения и вклад в развитие и процветание Таджикистана. В Душанбе обсудили вопрос расширения экспорта таджикской продукции в Китай. Директор агентства по экспорту Бахреддин Сироджидин Зуда и представитель главного таможенного управления КНР рассмотрели возможность подписания новых документов о сотрудничестве и укрепления взаимодействия между профильными структурами двух стран. Было отмечено, что Таджикистан обладает потенциалом для поставок в Китай экологически чистых товаров и другой продукции. Китайская делегация также ознакомилась с деятельностью птицеферм в республике. За последние годы экспорт страны вырос примерно с 1 миллиарда 200 миллионов долларов до 2,5 миллиардов долларов. По данным таможенной статистики, в первом полугодии этого года Таджикистан экспортировал в Китай 37 товарных позиций. Основу поставок составили руды и металлы. Кроме того, в Китай поставлялись хлопковое волокно и хлопчатобумажная пряжа, алюминиевые сплавы, изделия из алюминия, свинец, кожа, шерсть, отходы шелка, минеральные материалы, а также оборудование, техника и отдельные виды сельхозпродукции. Русский дом в Душанбе передал слуховые аппараты Национальному объединению глухих Таджикистана. Слуховые аппараты уже переданы слабослышащим людям, проживающим в Душанбе и в районах республиканского подчинения. Передача каждого аппарата включает индивидуальную настройку под конкретного человека, которую проводят специалисты Республиканского центра технического обслуживания и ремонта медицинской техники Министерства здравоохранения. В сентябре такая же акция будет продолжена в Худжанде. Национальная чайхана Харбуза в Гисаре вновь выставлена на торги. Аукцион по продаже объекта назначен на 8 сентября, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом. Объект, который почти два года не может найти покупателя, оценен в 35 миллионов самани. Очередной аукцион пройдет в самом здании чайханы. Глава Госкомитета по инвестициям Султон Рахимзуда ранее объяснил отсутствие покупателей высокой стоимостью объекта. По его словам, предприниматели предлагали приобрести чайхану с поэтапной оплатой, однако действующее законодательство не позволяет проводить такие расчеты. Покупатель должен сразу выплатить полную стоимость объекта. Здание площадью более 4000 квадратных метров было торжественно открыто в октябре 2015 года. Чайхана проработала всего около 3 месяцев. Как утверждают власти, объект не использовался эффективно. В Пинджихенте археологическая экспедиция Государственного республиканского историко-краеведческого музея обнаружила несколько захоронений, остатки жилых домов, а также другие археологические находки. По предварительным данным, часть обнаруженных материалов может относиться к периоду самманидов. Найденные предметы продолжают изучать специалисты. Исследование Мубаракшо позволит получить новые сведения об истории памятника и жизни его древних жителей. Материалы экспедиции также могут пополнить научный фонд и коллекцию музея. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бепориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Друзья, в пятницу взгляд концентрируется на часах по статистике 8 раз чаще, чем в обычные дни. Ну нет, конечно, такой статистики нету, но, по крайней мере, я думаю, точно вы смотрите на часы и ждете, когда рабочий день закончится. Ну ладно, друзья, продолжаем рабочие задачи. В любом случае, в ритме радиостанции «Азия Плюс», в ритме второго дыхания и просто в ритме счастья и радости. Друзья, здесь студия Андрей Соколов, это уже третий час, между прочим. Да, дорогие друзья, у меня тоже сегодня заканчивается вот постепенно время, и совсем скоро я тоже буду абсолютно свободен и займусь уже тоже своими делами. Но прежде работа на первом месте, дорогие друзья. Не спешу, не тороплюсь, я здесь, я с вами. И проведу это время, конечно же, тоже в хорошем расположении духа. Друзья, кстати, в этом часе будет точка опоры и, естественно, наш традиционный розыгрыш. Так что ждите, не уходите от радиоприемника, будьте рядом с нами. А вообще, добавьте еще и звука, почему бы и нет. Друзья, далее курс валют. Давайте мы узнаем, что происходит в мире финансов. Ну, а потом я к вам присоединюсь, и мы продолжим, друзья, общаться. Ну, и не забывайте наш номер 28-400-107. Отправляйте именно сюда свои самые интересные сообщения.
1: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی یک سامانه 42 درم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درم، 10 سوم قرغیزی یک سامانه، 10 ین ژاپنی 58 درم. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.16 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 24 درم و یک یورو 10 سامانه 76 درم ارزش دارد. تو باید به کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس. Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
1: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
0: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
0: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом!
2: Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это...

перестать грызть ногти раз и навсегда. Ну, а, друзья, здесь психология тоже имеет, играет такую ключевую роль, поэтому сегодня в рубрике «Точка опоры» я решил разобрать эту тему. Вообще, привычка грызть ногти часто связана со стрессом, тревогой, скукой или возникает автоматически. Избавиться от нее можно, если понять свои триггеры и постепенно заменить привычные действия другим, друзья. Понять, как вы начинаете грызть ногти, это первое. Понаблюдайте за собой, что происходит перед тем, как вы тянете руки к рту. Триггером могут быть стресс, неприятные эмоции, сложные мысли, совещания, экзамены или неожиданные важные какой-то разговор. Некоторые грызут ногти автоматически во время чтения, просмотра видео или даже ожидания в очереди. Если определить причину, будет проще вообще найти замену этой привычки. Ну, а, кстати, найдите другое действие. Попробуйте занять руки, чем тянуть руки в рот и грызть ногти. Можно жевать жвачку, снимать стресс игрушкой антистресс какой-нибудь, там, спандер какой-нибудь, там, я не знаю, что-то еще, спиннер, я не знаю. Крутить в руках монету, рисовать на блокноте, сжимать пальцы в кулаках, заниматься спортом. Вообще, мять пластины, там, пластилин, точнее, или глину. Главное — найти вариант, который подходит именно вам в конкретной ситуации. Сделать красивый маникюр, и, девушки, это вам. Иногда желание сохранить аккуратный маникюр помогает реже грызть ногти, особенно если открытое покрытие плотное, его сложно прогрызть зубами. Ну и коротко подстричь ногти. Самый простой вариант. Если ногти максимально короткие, их сложнее цеплять зубами. Для некоторых людей это тоже уже достаточно, чтобы постепенно отказаться от этой привычки. Отказаться от привычки постепенно, друзья. Вот еще один вариант. Это постепенно пытаться сразу перестать грызть ногти сложно, но можно начать с одного или двух пальцев. Например, больших, а затем постепенно добавлять остальные или избавляться полностью. Мелкие цели часто приводят к хорошему результату, нежели чем просто взять и отучить себя с первого раза. Бывает это максимально сложно. Использовать горькое покрытие. Да, есть, оказывается, и такое. В аптеках, в магазинах продают специальные безопасные покрытия с неприятным вкусом. Когда человек автоматически подносит палец к рту, горечь напоминает ему остановиться. И еще один совет — использовать перчатки или пластыри. Это вот физический барьер тоже может помочь. Но, правда, вот странно будет наблюдать человека, ходящего с пластырем на руках или перчатках летом. Да, это будет максимально сложно, но в зимнее время, мне кажется, очень, очень даже хорошо. Ну, это, кстати, особенно полезно в ситуации, когда вы обычно грызете ногти без какой-либо причины, просто так, от безделья. Например, или же во время просмотра какого-то волнительного фильма, да, какой-то триллер, и сразу руки тянутся к рту, а вы в перчатках. Очень удобно. Идем дальше. Найдите занятия для рук. Вообще, оказывается, и вязание, рисование, вышивание, лепка, другие занятия, где руки постоянно заняты, тоже уменьшают возможность автоматически грызть ногти. Важно, чтобы влечение действительно вам нравилось. Иначе, конечно же, это долго не продлится, и такая вот терапия от этой привычки тоже ни к чему хорошему не приведет. Влечение должно нравиться вам. И последнее. Если самостоятельно избавиться от привычки не получается, можно обратиться к психологу. Специалист поможет понять, в какие моменты возникает желание грызть ногти. Это его, конечно, что его запускает, эту привычку, и какие поведения эту привычку питают, уважаемые друзья. Поэтому грызть ногти, друзья, действительно очень не особо-то и полезно. Постоянное вообще откусывание может привести к повреждению зубов, сколам, травмам кожи, мягких тканей, ранам, воспалениям ногтей, грибковым инфекциям, проблемам с полостью рта, даже кишечным и другим инфекциям. Короче, в общем, ничего хорошего от этого нету. Кроме того, повреждая кожу вокруг ногтей, становится более уязвимой для бактерий. То есть, ну, плюсов вообще никаких нету. Но, казалось бы, такая вот детская, с одной стороны, привычка иногда даже перерастает уже и во взрослую жизнь переходит, и потом от нее избавиться бывает максимально сложно. Но вот эти советы вам помогут, друзья, если вдруг вы за собой это замечаете. Друзья, ну я делаю остановку небольшой видеомузыки в эфире Азия Плюс, возвращаюсь, и мы с вами, конечно же, будем играть. Да, наш традиционный розыгрыш тоже не за горами. Скоро вернусь.

0: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, Teen Care Tech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
1: Ну, дорогие наши слушатели, возвращаемся в нашу студию, конечно же, для традиционного розыгрыша. Напоминаю правила, если в течение месяца вы на что-то уже выигрывали, пока вы не допускаетесь, но если месяц пролетел, то добро пожаловать. 2-8-4-0-107. Желаю всем удачи! Сегодня победит самый шустрый слушатель, кто отправит быстрее всех правильный вариант ответа. Так, вопрос сегодня такой, друзья. В 80-х годах в США запатентовали детский велосипед, совмещенный с весьма неожиданным устройством. Вот с каким именно устройством, да, разрешили этот странный велосипед, да, запатентовать. Вот что присоединили туда, расскажите мне, пожалуйста, самые неожиданные версии готов от вас сейчас принимать. 2-8-4-0-107. Наш телеграм-чат уже доступен, так что туда прямиком отправляйте свои сообщения. В 80-х годах в США запатентовали детский велосипед, ну, детский велосипед и велосипед, все правильно. Совмещенный с весьма неожиданным устройством. Так, ну тут предлагают детскую коляску еще. Такой велосипед с коляской. Знаешь, мотоциклы с коляской были, велосипеды тоже. А нет, это не детская коляска. Абсолютно неверно, Шухрук, но версия, конечно, хорошая. Давайте мы подумаем еще. Вы знаете, даже термос. Ну, термос, я думаю, что, в принципе, совмещать не обязательно, потому что всегда были какие-то дополнительные навесные кармашки, куда можно было положить термос. Так, но тут история немножко другая, дорогие друзья. Отчасти, наверное, если так подумать, что вряд ли бы, наверное, честно признаться, вот к детскому велосипеду приделать вот это устройство даже вот как-то не поворачивается даже как-то вот, не знаю, извилины в голове. Но, тем не менее, у кого-то они повернулись, и кто-то все-таки на это решился. Да, очень странно, дорогие друзья, максимально странно. Так, баллон какой-то. С чем, правда, баллон? Я не могу понять. Может, какой-то газовый баллон имели в виду? Нет, не баллон, уважаемые друзья. Вообще, на самом деле, вещь довольно не детская и совершенно детям, как говорится, не игрушка. Но, тем не менее, друзья. Так, боковые страховочные колеса. Ну нет, уважаемые друзья. Это, наоборот, мне кажется, я бы приветствовал бы такое изобретение, но здесь... Совершенно иное. Да, вот сначала, когда ребенок учится ездить на двухколесном велосипеде, приделывают те самые колесики, чтобы держать равновесие. Но здесь совершенно не детская вещь была приделана к этому велосипеду. Вот это даже немножко жутковато звучит. Но вот я думаю, скоро мы дойдем до правильного варианта ответа. Мотор, кстати. Не совсем мотор, нет. Эта часть немножко работала большей частью от механики самого велосипеда. Тут мотор... Мне кажется, не имеет никакого значения. Лампочка. Нет, не лампочка. Тут какой-то один взрослый решил, что а что дети просто так вот катаются на велосипеде, пускай пользу приносят. И вот такая странная штука была приделана к велосипеду. Кстати, я думаю, что даже довольно опасная вещь, которая может травмировать ребенка отчасти. Ну вот как это могло прийти в голову взрослому человеку, не понимаю. Но тем не менее, в 80-х годах этот патент приняли. Ну, благо то, что не стали производить. И на этом тоже спасибо. Так, нет, уважаемые друзья. Так. Смотрите, молоток вот приделали. Пилу какую-то приделали, очевидно, к велосипеду. Ну, тоже неплохо, да, дорогие друзья. Так, что еще? Топор. Но, по-моему, я вот тут наблюдаю уже интересную одну версию. И, наверное, я ее засчитаю. Саудат, вы большой молодец. И действительно, в это трудно поверить, но к велосипеду приделали механическую газонокосилку. Да, друзья, механическая газонокосилка была приделана к велосипеду. И, кстати, идею объединить детский велосипед с газонокосилкой действительно опередил свое время в плане абсурдности. В 1982 году американский изобретатель действительно получил патент на подобное устройство. Гарри Э. Шеффел получил патент, чтобы совместить детскую игру и стрижку травы. Это отличный способ приручить ребенка к труду, подумал тогда изобретатель. Да, сегодня, мне кажется, такое представить невозможно. Это небезопасно, во-первых. Тут близость острых предметов. И вообще, мне кажется, дети могут просто поранить себя. И представьте, едет велосипед, и все летит в ребенка потом. Все эти камни, там трава и прочее-прочее. То есть это тоже не особо-то и нужно. В общем, и благо то, что эта штука не пошла в народ. В общем, солдат, мы вас поздравляем. Да, это правильный вариант ответа. И подарок от нашего партнера сегодня достается вам. Ну что ж, друзья, вот так неделя пролетела. Относительно незаметно, я вам скажу. Ну, по крайней мере, для меня это точно, потому что у меня было очень много дел. Такой вот я занятый был. И для меня как-то вот эти дни просто понедельник, вторник, среда, четверг и бам, уже и пятница. Дорогие друзья, в общем, всем хорошего вечера пятницы. Сегодня встретите его в кругу семьи или друзей, а выходные провести, как вы обычно любите. В общем, всех хороших выходных. Набирайте сил. Я возвращаюсь уже к вам в понедельник. В общем, всем вам удачи и до следующей недели. Пока-пока.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Даркишвар васарусари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: Коротко о главном.
1: В республике запускают единое окно для свободных экономических зон. Евразийский банк развития поможет Таджикистану развивать цифровые проекты. В стране обновляют генетический банк растений. В Душанбе продлили ограничения движения большегрузов до 11 сентября. Премьер Канады отверг решение Трампа о переименовании озера Онтарио. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Со Адар Тожикистон Понзда.
1: Ипотека. Аз эсхата Бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике запускают единое окно для свободных экономических зон. Евразийский банк развития поможет Таджикистану развивать цифровые проекты. Премьер Канады отверг решение Трампа переименовать озеро Онтарио. Далее подробности этих и других событий.

0: В Таджикистане запускают единое окно для свободных экономических зон. В частности, через портал предприниматели смогут подавать документы на получение госуслуг, получать разрешение лицензии в электронном виде, отслеживать статус заявок и получать уведомления и подавать жалобы через личный кабинет. К системе должны подключиться Министерство экономического развития и торговли, МИД, Министерство труда, Налоговый комитет, Таможенная служба, Госкомитет национальной безопасности, а также другие ведомства. Таким образом, участникам свободных экономических зон не придется отдельно обращаться в разные госструктуры за частью разрешений и услуг. За работу портала будет отвечать специальный оператор. Жалобы пользователей должны рассматриваться в течение 5 рабочих дней. Новый механизм призван сократить бюрократию и ускорить административные процедуры для бизнеса. Отметим, что в Таджикистане действуют 5 свободных экономических зон. Это Сук, Дангара, Пянш, Кулябы и Шкаши. Евразийский банк развития и агентство инноваций и цифровых технологий страны подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены совместно работать над проектами в сфере цифровой трансформации госуправления, развития цифровой кооперации и внедрения новых технологий. В банке заявили, что готовы делиться цифровыми решениями и поддерживать практические проекты, которые могут оказать долгосрочный эффект на экономику и общество. Какие именно проекты, между тем, будут реализованы и объем возможного финансирования пока не сообщается. Мэрия Душанбе продлила сезон ограничения движения большегрузных автомобилей по дорогам столицы до 11 сентября. Ограничение действует с 1 июня и первоначально должно было завершиться 31 августа. Грузовикам массой более 6 тонн при температуре воздуха свыше 25 градусов запрещено было передвигаться по Душанбе с 10 до 19 часов. Передвигаться по городу можно с 20 вечера до 8 утра. В мэрии продление ограничений объяснили необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения состояния дорог, а также подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к 35-летию государственной независимости страны. Премьер-министр Канады Марк Карни отверг предложение президента США Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. По его словам, канадцы не изменят свою позицию по этому вопросу и что название появилось более 400 лет назад, еще до появления на карте мира современных Канады и США. Указ о переименовании озера Дональд Трамп подписал в минувший четверг. Ранее он заявлял, что считает озеро, которое расположено у границы двух стран, в большей степени связанным с США, чем с Канадой, и поэтому полагает, что его название должно отражать это. Решение было принято на фоне сохраняющихся разногласий между США и Канадой в сфере торговли. Две страны пытаются найти компромисс по спорным вопросам и одновременно угрожают друг другу введением пошлин. Ранее Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Nitro Energy Harida, який асе сертифікат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухтатиджей бакадгир. Ваю онро тарихи смс бонавиштани номуна сабихут ва шахрезист барахами навадусе нухсадупанджой ну чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухтатиджей. Як зарфча, як имконят. Онро аз даст надеш.
0: Рахами телефонии дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41.
1: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Если малыш кричит, плачет, топает ногами и у него истерика, то в этот момент взрослому очень легко начать говорить еще громче и даже кричать. А ну успокойся, перестань плакать, да сколько можно? И что происходит? Ребенок слышит не только наши слова. Он чувствует громкость, напряжение и негатив со стороны взрослого. И его эмоции могут стать еще сильнее. А что если попробовать иначе? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про метод шепота. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Есть простой прием, который называют методом шепота. Когда ребенок находится в сильном эмоциональном возбуждении, вместо того, чтобы повышать голос, попробуйте наоборот, говорить очень тихо, медленно и спокойно. И вместо того, чтобы кричать «хватит, успокойся», нужно тихо сказать «я вижу, ты расстроен, давай попробуем успокоиться». Когда человек сильно перевозбужден, ему сложнее воспринимать длинные объяснения и нравоучения. Поэтому в моменты истерики лучше использовать короткие, простые фразы и спокойный, уверенный голос. А разговор о том, что произошло и как можно было бы поступить иначе, оставьте на потом, когда ребенок уже успокоится. Реакция на громкий голос у ребенка почти всегда негативная, а вот к тихому он начинает прислушиваться. Но важно помнить, шепот не волшебная кнопка и не способ мгновенно прекратить истерику. Если малыш не реагирует, то продолжайте сохранять спокойствие, побудьте рядом и позаботьтесь о его безопасности. Главная идея этого метода – не победить детскую истерику, а не добавлять к ней свою. Ведь когда маленькому человеку трудно справиться с большими эмоциями, ему особенно нужен рядом взрослый, который своим голосом и поведением скажет «я рядом». Ты можешь чувствовать себя спокойно и в безопасности. Ну а чтобы малыш чувствовал себя комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Легкие, мягкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигого хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далил хо мутамат, ва назар хо асоснок бошан. Амму... Вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: Овуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар сартосари кишвар ҳаво то 22 дараҷа гарм хоҳад буд. Табиб болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари суб. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитулуй офтоп, вахтеки рузи нав, сар мишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبکی درون لفت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефонии Дора и реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Радио со вкусом Востока.
6: Азия Плюс.
5: Радио Азия Плюс.

0: Азиатский форум по пирингу и взаимному подключению. Таджикистан и Казахстан хотят перевести торговлю овощами и фруктами в онлайн. Русский дом в Душанбе передал слуховые аппараты для слабослышащих людей. В Пинджикенте археологи начали раскопки древнего памятника Мубуракшо. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Олами
2: дакик. Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
3: 575 миллион.
4: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
2: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, о чем говорится в новом совместном докладе Организации гражданского общества и какие проблемы с правами человека выявили в Таджикистане. От кризиса 90-х к экономике с ВВП в сотни миллиардов самани. Узнайте, какой стала экономика Таджикистана за прошедшие 35 лет независимости. Таджикистан намерен вложить в туризм более 270 миллионов. Объясняем, на что конкретно пойдут средства. Что значит быть мужчиной в Таджикистане? И почему необходимость постоянно доказывать свою состоятельность может стать риском? Сокровища Таджикистана от ахеменидской бронзы до греческих муз отправятся в Рим. Расскажем, что еще покажет Таджикистан в музее римской цивилизации. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشه گی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بیده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما

0: عشق رویایی.
1: سواد در تاجیکستان 17.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه، تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: رادیو آسیا پلیس. نویسی.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В Таджикистане запускают единое окно для свободных экономических зон. В частности, через портал предприниматели смогут подавать документы на получение госуслуг, получать разрешения и лицензии в электронном виде, отслеживать статус заявок и получать уведомления и подавать жалобы через личный кабинет. К системе должны подключиться Министерство экономического развития, МИД, Министерство труда, Налоговый комитет, Таможенная служба, Госкомитет национальной безопасности и другие ведомства. Таким образом, участникам свободных экономических зон не придется отдельно обращаться в разные госструктуры за частью разрешений и услуг. За работу портала будет отвечать специальный оператор. Жалобы пользователей должны рассматриваться в течение 5 рабочих дней. Новый механизм призван сократить бюрократию и ускорить административные процедуры для бизнеса. Отметим, что в республике действуют 5 свободных экономических зон – это Сук, Дангара, Пянш, Кулябы и Шкашин. Казахстан и Таджикистан планируют развивать торговлю сельхозпродукцией через электронные площадки. По словам посла Казахстана Валихана Туриханова, стороны рассматривают возможность создания системы, при которой таджикские производители смогут продавать свою продукцию казахстанским покупателям через маркетплейсы. Покупатель в Казахстане оформляет заказ на продукцию, банк обеспечивает оплату поставки, после чего проводится расчет между сторонами. Ранее Таджикистан проводил ярмарки плодовощной продукции в Алмате и в Астане. По словам Туриханова, эту практику планируют сделать регулярной и подчеркнул о высоком интересе к таджикским овощам и фруктам в Казахстане. Также стороны рассматривают возможность совместной переработки зерна, масличных культур и плодовощной продукции. Отметим, что товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном за первое полугодие текущего года составил около 700 миллионов долларов. В Душанбе в сентябре пройдет Центральноазиатский форум по пирингу и взаимному подключению КПИФ-5. В форуме примут участие представители интернет-сообщества, интернет-провайдеров, сетевых операторов, точек обмена интернет-трафиком, государственных органов и регулирующих структур, а также технические эксперты из стран Центральной Азии и других регионов. Основное внимание будет уделено вопросам развития интернет-инфраструктуры, укрепления цифровой взаимосвязанности и расширения регионального взаимодействия. Проведение форума в Таджикистане станет возможностью представить потенциал страны в сфере связи и цифровой инфраструктуры, а также укрепить профессиональные связи между специалистами отрасли. Русский дом в Душанбе передал слуховые аппараты Национальному объединению глухих Таджикистана. Слуховые аппараты уже переданы слабослышащим людям, проживающим в Душанбе и в районах республиканского подчинения. Передача каждого аппарата включает индивидуальную настройку под конкретного человека, которую проводят специалисты Республиканского центра технического обслуживания и ремонта медицинской техники Министерства здравоохранения. В сентябре ожидается, что акция будет продолжена в городе Худжан. В Пинджакенте археологическая экспедиция Государственного республиканского историко-краеведческого музея обнаружила несколько захоронений, остатки жилых домов и другие археологические находки. По предварительным данным, часть обнаруженных материалов может относиться к периоду саманидов. Найденные предметы продолжают изучать специалисты. Исследование Мубуракшо позволит получить новые сведения об истории памятника и жизни его древних жителей. Материалы экспедиции также могут пополнить научный фонд и коллекцию музея. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона авали суатро роллер баруетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар сартосари кишвар ҳаво то 22 дараҷа гарм хоҳад буд. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор.
4: Модар Джон, чи хелаш дурусте аст? Пардифен барой дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дурухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Амаги босси сомони, твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуиш диет.
9: Шуни дед, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Таджикистон Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
10: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан
10: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، агентии обуҳавошиносии тоҷикистон хабар медиҳад ки ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш аст. имшаб дар сартосари кишвар ҳаво то 22 дараҷа гарм хоҳад буд. таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность, встраиваемые техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Реклама در Азия Плюс. Хамаги Босси Сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
1: Шунидет? Ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилалии Таджикистон Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳо ро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Ман ваъда кардам ки иншом тамошои фильм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Mac ро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.TJ ворид шуда, таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио Азия Плюс.
0: Баруй шунидан.
4: Азия Плюс.

0: это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Это заключительный выпуск из цикла «Внешность и характер». Сегодня мы соберем вместе основные выводы и поговорим о том, как не ошибаться, оценивая людей по внешнему виду. Первое правило – отделять факт от своей интерпретации. Факт – человек говорит громко, носит яркую одежду или редко улыбается. Интерпретация – он самоуверенный, легкомысленный или даже злой. А интерпретация может оказаться ошибочной. Второе правило – учитывать ситуацию. Человек может выглядеть растерянным на первом знакомстве, потому что волнуется. Он может быть молчаливым после тяжелого дня. Он может одеваться необычно не для того, чтобы привлечь внимание, а потому что ему так удобно. Третье правило – не делать выводы по одному признаку. Характер проявляется не в одной детали внешности, а в повторяющихся поступках. Можно наблюдать, выполняет ли человек обещание, умеет ли слушать, как относиться к тем, кто не может ему ничем помочь, признает ли свои ошибки. Четвертое правило – проверять собственные стереотипы. Почему мы решили, что человек в дорогой одежде успешен? Почему считаем тихого человека слабым, а уверенного – компетентным? Иногда мы оцениваем не самого человека, а свои представления о нем. И все же, внешний вид имеет значение. Он влияет на первое впечатление, помогает ориентироваться в обществе и выражает индивидуальность. Поэтому полезно заботиться о своем внешнем образе, особенно если предстоит важная встреча. Аккуратность, умеренность и уважение к окружающим действительно могут помочь в общении. Но нельзя забывать, одежда – это обложка, а не вся книга. По обложке можно заинтересоваться, однако содержание узнается только при знакомстве. Итак, можно ли распознать человеческие качества по внешнему виду? Частично можно заметить настроение, стиль, профессию или отношение к конкретной ситуации. Но доброту, честность, ответственность и способность к дружбе невозможно надежно определить только по лицу или одежде. По одежке встречают, по уму провожают. Это не приглашение судить поверхностно, а напоминание. Первое впечатление неизбежно, но окончательный вывод должен быть справедливым и обдуманным. Вот и все на сегодня. Кстати, вы можете предложить свои собственные темы, которые вам интересны, и задавать вопросы. Для этого пишите нам на Telegram

0: 888-400-107 с отметкой для НИДО. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Если малыш кричит, плачет, топает ногами и у него истерика, то в этот момент взрослому очень легко начать говорить еще громче и даже кричать. «А ну успокойся, перестань плакать, да сколько можно?» И что происходит? Ребенок слышит не только наши слова. Он чувствует громкость, напряжение и негатив со стороны взрослого. И его эмоции могут стать еще сильнее. А что если попробовать иначе? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про метод шепота. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Есть простой прием, который называют методом шепота. Когда ребенок находится в сильном эмоциональном возбуждении, вместо того, чтобы повышать голос, попробуйте наоборот, говорить очень тихо, медленно и спокойно. И вместо того, чтобы кричать «Хватит! Успокойся!», нужно тихо сказать «Я вижу, ты расстроен. Давай попробуем успокоиться». Когда человек сильно перевозбужден, ему сложнее воспринимать длинные объяснения и нравоучения. Поэтому в моменты истерики лучше использовать короткие, простые фразы и спокойный, уверенный голос. А разговор о том, что произошло и как можно было бы поступить иначе, оставьте на потом, когда ребенок уже успокоится. Реакция на громкий голос у ребенка почти всегда негативная, а вот к тихому он начинает прислушиваться. Но важно помнить, шепот не волшебная кнопка и не способ мгновенно прекратить истерику. Если малыш не реагирует, то продолжайте сохранять спокойствие, побудьте рядом и позаботьтесь о его безопасности. Главная идея этого метода – не победить детскую истерику, а не добавлять к ней свою. Ведь когда маленькому человеку трудно справиться с большими эмоциями, ему особенно нужен рядом взрослый, который своим голосом и поведением скажет «Я рядом». Ты можешь чувствовать себя спокойно и в безопасности. Ну а чтобы малыш чувствовал себя комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Легкие, мягкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: со Адберто Жикистон нузда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: уходит лето 2026 года. И надеемся, что вы тоже интересно провели свое лето, друзья, и готовы к покорять новые вершины в новом сезоне, ведь осенью, да, заметили, происходит какое-то обновление. Наверное, мы все так запрограммированы, что с сентября начинается учебный год, и мы все уже даже во взрослом возрасте привыкли к тому, что осенью начинается активная работа, более, да, такое что-то после отдыха жизнь начинает идти будто бы быстрее, и нужно делать много дел, чтобы успеть до конца года. Не успеем мы моргнуть, друзья, скоро будет уже и Новый год.
1: Вулкана Мегунаста, Русония, Сиз, Ойстер, Стому, Хайрхуш, Викодем, по Тобистон, в Вулкана, Тобистон, Бисор, Джули, Буд, Шуэт, Барой, Шумо, Амо, Малтого, Вахнаев, там, Киба, Куджо, Басева, Хадбара, Минамина, Обузира.
0: Ну смотри, Макс, у тебя ровно три дня, чтобы ты потом нам не говорил, знаете, я вот летом никуда не ездил. Вот тебе, пожалуйста, завтра, суббота, послезавтра, воскресенье, да, и понедельник.
2: Обязательно.
0: Так что до следующей недели, дай бог,
1: чтобы я пришел, сказал, да, у меня есть новости. خب وقتی که درباره خبرها گپ زدیم ما میخوایم که درباره خبرهای مهم جمهوری و درباره خبرهای مهم پایتخت کماکان صحبت بکنیم و ما امیدوار هستم که شما تئاتر ملی تاجیکستان رو دیدید از نوارها در سامان اینستاگرام که در اینترنت دیدید چگونه اک تئاتر بینیویت زیبو واقعا دوستان عزیز تئاتر ملی تاجیکستان در دوشنبه با استفاده داده شد رسما خب با استفاده سپردن بینای نوی تئاتر ملی برای رشد فرهنگ و صنعت تاجیک واقعا فراهم آوردن شرایط مساعد برای اهل هنر و بالام برداشتن سطح برگزاری چورابینی های فرهنگی اهمیت بینیاد مهم دارد و وقتی که من از نوارها تالارهای نو و زمانوی رو وقتی من تماشا واقعا بسیار خوشم اومد بسیار راحت بودم و از این افتخار میکنم که من تاجیک هستم و این تئاتر در دوشنبه است.
0: Да, очень красивый театр отстроили, национальный театр, который откроется, или уже открылся, да? В честь 35-летия государственной независимости нашей республики. Очень красивые фото, вот сейчас в прямом эфире я их смотрю, Макс мне показывает. И в целом рядом с театром мы проезжали много раз и видели уже с фасада, что это будет что-то большое, помпезное и красивое. Внутри тоже очень все здорово.
1: Йоздасол, Сохтмудин театр Давомкад. ва вулкан ба яъне ки бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлолати давлати ҷумҳурии тоҷикистон расман дарҳои худро барои тамоми ҳунармандон барои мухлисон барои тамоми ҳатто нафароне ки аз хориҷа ба душанбе меоянд боз кард
0: 11 лет строили его
1: бале
0: Мне вообще показалось, что он прям очень быстро почему-то построился.
1: Что это? Дарназар нам кадар вахты...
0: А может быть, все было закрыто?
1: Азамин, что это?
0: И мы не видели, что там внутри происходит, да? Что там строится, и даже не...

0: внутри что происходит, там строится, да? Что там строится, и даже не предполагается. Внутри
1: Что там
0: происходит,
1: строится,
0: да? Что
1: да?
0: там строится, и даже не предполагается. Пятилетие государственной независимости. Это наш общий праздник, это юбилейная дата, мы 35 лет независимы. И вот будем праздновать вместе с наступающими праздниками, учитывая, что перед 9 сентября будет много праздничных событий. Вот, например, 4 да, сентября медиалига футбол будет проходить между сборной России, между сборной Таджикистана, медиа-сборной. Вот, к нам приедут множество российских топовых футболистов, которые когда-то играли в своих сборных, в своих командах, а сейчас они уже медиа-персоны и футболисты, и у нас очень достойная сборная получилась, да, вот, и 4 сентября будет большой праздник, поэтому
2: Дармагер
0: приходите
2: Фрунзе.
0: На Фрунзе, да, Дармагер. Можно купить билеты, там будем разыгрывать и призы тоже, Дармагер. Ведущие мы с Максом, так что, друзья, увидимся с вами 4 сентября.
2: Вопьян.
0: И вот к 9 сентября и в честь 35-летия будет множество торжеств, поэтому Аки Валичон. Тогда мы еще с вами увидимся здесь в прямом эфире. Так что, друзья, с наступающими праздниками.
2: Автор Оянда дар эфирный стен, мора бубашет, мора друс бифахмет, вам бы умеет, кыш вам мора бифахмет, но дар чура бенеху и масала на нами.
0: Вот так в прямом эфире мы решили об этом объявить.
1: Айч габне, шогир да тонавин, джияк балон
0: эфирный. Да, ну вот это в честь такой большой даты, так что понять, простить. Будем праздновать
1: все,
0: вместе.
1: Понимаем.
0: Приходите тоже после эфира. Что ж, друзья, на этой прекрасной ноте, мне кажется, мы можем уже и перейти к розыгрышу наших призов. Вы до сих пор, у вас есть возможность, друзья, прямо сейчас пойти в магазин, купить Excel, найти код под красной крышкой и зарегистрировать этот код, чтобы попасть в систему, потому что до того, как мы начнем разыгрывать призы, у вас есть время до 3-го приза, который мы разыграем. А у нас 3000 сумуни, это 3 сертификата. Все те, кто успели за эту неделю купить Excel, найти код под красной крышкой и зарегистрировать его, уже внесены в систему, и мы сейчас будем разыгрывать среди них 1000 сомони. У нас все готово к розыгрышу, и мы выбираем
2: победителя. Excel پیدر کردن جو نوشته میکنید و ما باشه دا اوسته گنراتری تازالوفی را کنه قلیبی اول رو معاین میکنیم این خوشبخت کی است و اوسوی بیتوفا
0: عبدالعزیزه مخترم
2: مخترم
1: از شهری بختر
2: از بختر است قلیبی اولی ما و ما تماس میگیریم با مخترم با مخترم قلیب
0: Да, у нас уже была Мархамат, наша любимая, которую мы запомнили очень хорошо, она слушает каждый наш эфир. А вот Мухтарам мы звонили когда-нибудь,
1: нет,
0: не помните?
1: Не помню.
0: Вроде бы не было, да?
2: Мухтарам Джамиля Назарова.
0: Да,
2: Мухтарама.
0: Вот, Мухтарам Абдулазизова Мухтарам.
2: Хоп,
1: Мархамат, спасибо. Мухтарама Бушана.
2: Уважаемый. Все равно меня делали баст. Куджой кинаравад, а меша бо эхтиром урав мурожиат мекнам баро. С уважением, да. Хоп, мо тамос мегерем баголип, ва умедвор астам кибетонем кибо и нафарам супат бошем. Су арала кай нуздау сейзда дакат дакитас дарпойтахт, ва мо интуизоры джауби мухтарам астем. Мухтарама. Аму телефон чизе наме гуят. А, бисьор хоп, замирал ад, интуизор бодем. خب دوستان عزیز قلبی اولی ماست ما میتونیم که پیواز شم در پاش مستقیم البته در شدی همه شما صحبت بشم ایساسات این قلب رو میبینیم که تو چی اندازه و خوصان و خوشنود خواهد گشت از بردی سرتیفیکات السلام علیکم خب نوم من ماکس خوسیموف است برای ما منیشنه دام کسبی من جمیلا نظارو از رادیو تماس میگیرم از پخش مستقیم از اقدامی با ایکسل بردن ما نماندگی میکنه دیدین شرکت رو ولی جان کریموف شما خوب سلامت هستید
3: رحمت
2: نام شما شکر نام شما محترم
3: ها
2: بسیار یک نام زیبا و غیر عادی داره ما در برای نام شما بسیار در اینجا گپ زدیم صحبت کردیم خب این نام رو کی به شما گذاشت اگر مخفی نباشد
3: وای شوهرم هم میپرتن این نامی رو خودشون
0: نیت کتو واس نزوال تاکیم ایمینیم محترم
3: نومی خدا هم
2: بله در باره نومی شما مو یک بحث کرده است که این گونه نومی غریو دی
3: مدرم آدگی
2: خب بسیار خوب برای چی مخصوص همین نوم رو گذاشتن شما در باره نومی خدا تو نگم چه میدونید معلومات دارید
3: نومی خدا ما مدرم یک اماشون بسیار عمر دیده بودیم برای همون مندگی
2: آنه گفت در کجا سلامت باشید عمرتون دراز باشد تنتون سیاد باشد محترم محترم ما یا که محترم
3: محترم
2: محترم غلیبی اولی ما شما هستید از اقلومی با اکسل بردم و مشوار تبریک میکنیم برای بردی سرتیفیکات با مبلغی هزار سومونی
0: Вы выиграли сегодня от Excel Energy Drink 1000 сомони. Вы первый раз участвуете в конкурсе от Excel.
3: Да, да.
0: И вы сохранили свою крышечку от банки?
3: Да, да, да.
0: Молодец. Мы вас поздравляем. Вам позвонят и сообщат, где можно будет забрать приз. Хорошего вам вечера.
2: Саламат башет. Чем то хуже башет от Борис Гатабрик? Саламат башет. هر یک نام تاریخ خود رو دارد واقعا کدام نامی که نباشد به خاطر کسی و چیزی و به خاطر نمیدونم شاید بابا و بیبی
1: کدام سبب
2: سبب های گوناگون است که نام های ما مثلا پیدا میشد خب نیکن عجایب
0: Поздравляем Мухтарам, это наша первая победительница. Она впервые, на секундочку, стала победительницей от Excel Energy 3.
2: Второй хат и номер голевой мой обурявалась. Голеби тую моя мешават.
0: И следующий победитель Давлатов Рахмат Джон. Если он возьмет трубку, конечно же, звоним.
2: Рахмат Джон, голеби тую мимо астагар. Вот того ним там он сгирифтеп сурху мешан.
1: Ашари Душанбе.
2: Бали. Рахмат. Рахмат там номер хубас. Саламат душит, Рахмат, Саламат душит.
0: Мухтарам, Рахмат. Сегодня третья победительница должна быть Мархамат.
2: Бада, друзья, умумиджауни, но мы гайри одичаш, кирте меша дарпаши бустахин вохиад.
0: Оператор нам подсказывает, что наша слушательница и постоянная участница розыгрыша призов от Excel смотрит нас сейчас в прямом эфире. Мархамат, видите, мы вспоминаем каждый эфир. Здравствуйте.
2: Салам, Боридгар. Амзабан Мурин, Лазавод, Амашомикан, Дарпаши, Мустахин, Дарсумана, Instagram, در فیسبوک اگر خود مرا تماشا بکنید چی حلول دارم در اینجا
3: اینی
2: ها مشتری بزنگی شما جواب دادن نمیتوند میگید ما دو مرا توی دیگر میتونیم که تماس بگیریم با مشتری همین گونه نام هم هست مشتری
0: да, у меня одна курсница мушштари была
2: мушштари,
0: а вы знаете? Нет, а вот это, кстати, уважаемый не абонент вот нет, благодаря моей однокурснице я
2: мушштари, ты говоришь, что мешает?
1: Ситора Бурина, Бафикрам
0: это название планеты
1: планета,
0: да какой, как вы думаете, мушштари?
2: Амударар
0: сот Юпитер.
2: Юпитер. Багат дар буре чи мироват ки вақти ки мо занг мезанем, айни замон занг зада мегӯяд муштари машғул аст. Муштари дар назар дорад аму истифода барандагон, барандаи ҳамон сим корте ки бо телефон
4: бо вами абонент сейчас недоступен. Вы можете оставить.
0: У нас Рахмат Джон тут недоступен, и мы третий раз позвоним. Юпитер, да, если я не ошибаюсь, то это Юпитер муштари.
2: Муштари Юпитера,
0: Очень хорошая девочка, моя однокурсница.
2: Муштари.
0: Да, муштари.
2: مشتری مشغول است یک سرودم بود و مرتبه سیوم تماس میگیریم با رحمت جان امیدوار هستم که رحمت جان گوشی را میپردارد
0: А если Рахмат сейчас не возьмет трубку, то мы переиграем приз, Бали. Друзья, и выберем другого победителя.
2: Ассаламу алейкум.
0: Алло.
5: Алейкум ассалам.
2: Рахмат, барудар, шумо хуб астед, саламат астед. سلامت باشید ما از رادیو تماس میگیریم از رادیو تماس میگیریم این زمان از پخش مستقیم از اقدامی با اکسل بردنم و رویم بوشه جمیل نظره و مکسو سیموف و نماینده ولی جون کریموف خب بچه کار بار مشغول است دکه رحمت
5: ما راست با با کجون همین را از عرباتی و مثلا همون سلید کورای کنم کرد
2: سلامت باشید ما با شما یک خبر خوش داریم ما از اقدامی اکسل انرژی درینک تماس میگیریم
5: Жигули?
2: Аз икдоми Excel Drink, Excel Energy.
0: Энергетический напиток.
5: Ага,
2: салам. Мой хабар хуш дорем барош, мой як нафари хуш бахт аст имрус аз мо бурд кардет сертификат ро бо маблаги 1000 сомони. Мубарак баш.
1: Рахман. Мерседес,
2: надо. Чего Жигули фамилия, да, бабика? Жигулиам солой пеш машини бад набуд, яке машини орзуҳо буд.
5: Не, акон рост дигар мо давоми чига бошна боша.
2: Салават
5: боша. Анафимо чига газ набоша.
2: Имрӯз воқеан нафари хуш бахт аст. Ки 1000 сомон бурд кардед аз мо ками батар мо аз ба шумо тамос мегирем ва хоҳем гуфт ки ин сертификатро аз куҷо мегиред?
5: чи габне сакаде.
2: Ягон чи ягон сухани лоба кард, ягон сухани лоба кардан мехоед.
5: Ма ки гуфтанем ки ами мардум дар ақад ман чисо бовар надоштам, ман ки бовари сахт комил шида мара ва бисо бачо тан ки ам хеле аста хостам ами энерги хурдум ва дар назар так ки дадин омад дивти регистра сакадам хума ин ғолиб шуно худо расхо.
2: Бисёр хуб бовар карда дак.
5: Инда боше. О, не мардум ҳамчиста букунан дар ақад
2: باشد. سلامت باشد. تشکر میگم. مرور و برکت برای شما. مبارکتون باشد.
5: برای مردم خوبی میکنه خدا ما برکتون بکنه.
2: سلامت باشد. تشکر زیاد.
0: Ну что ж, вот так и Рахмат у нас стал победителем, просто зарегистрировав код, послушав своих друзей. И сегодня выиграл 1000 сомони впервые тоже в нашем шоу.
2: Вам интересно, что я говорю, номи гайри, отиро боза, ки боза голом номи дигар бедором, берун мешад, вахоло бошад, берун мешад номи
0: Иргашев Комилджон Алиевич из города Бохтар становится нашим победителем.
2: Комилан Дурустас. Комил. Коли Барбаромат.
0: Уже ассоциации, да? Итак.
2: Хопа, коли бы сегодня мимо ассоциации. Их дом его Excel Бурта, мы ваду сон. Ман, мы говорим, что садово буша дарпытану за убийство хикас. Их дом буша нас Excel Energy Drink. Рувио буша Джамила Назарова, Макс Осимов. Нам, дяги микрады, инширик кадро. Вали Джон Кайремов. Интизори Занг. Интизори Анихтара Жаубастер.
6: Алло.
2: Ассаламу алейкум.
6: Ассаламу алейкум. Акай Макс, шумо хуб астем?
2: Мо хуб астем. Шумо чи олдорет?
6: Худоба, шумо хубе, Макай Рахмат. Ина ми хоз дир омадум, барномаи шумо ра ки тамоша кадум, гуфтум ра ки дер када бошед, ме тамоша кенед.
2: На, на, на.
6: Ҳарчи шумо занг додед.
2: Дер накардед. Мо бароми занг задем ки шумо баро чи барномаи моро гуш накардед. Дамина пай ҷа дастгоҳ
6: дор. Ҳозир аз кор омадам, ҳозир аз кор омадам. در هو تلفن رو گرفتم و گفتم یک بار دارم پریمو ایفر کنی بوده چی شده
2: انا دیدی دو خیمه
6: یعنی هم نکیش ما زنگ داری جدید
2: اینجا ما دستگاه داریم اگر نفرانی که مثال غلی میشوان یعنی که اشتراکچی هستن گوش نمیکنن دستگاه مورا نیچه هم میتید که شما گوش نکرده ایسو دید مورا
6: سلامت باشد اکر شما خوب هستید اکر همه تینجا اکر واجه خوب هستید
1: سلامت باشد
0: Рахмат, Рахмат, я вас слышу, спасибо, спасибо, Комилджон. Как ваши дела, как настроение, все хорошо у вас? А где, кем вы работаете? Если не секрет, кем работаете вы? Где работаете? А вы уже выигрывали, да, у нас?
6: Бале.
0: Ну что ж, поздравляем тогда вас еще раз. Сегодня удача вновь вам улыбнулась, и вы выигрываете 1000 сомони от Excel Energy Drink.
2: Ура, босса, ура! Саломат бушет. Комил Барудар Азиз, саломат бушет, саломат бушет, мубарак тон бушет. Ва ба тамо каме диртар, баш му тамос мегрим, хоим гуф ки ин сертификат
6: раз кожу мегрим.
2: Ташакур ба шумо, саломат бушет. Комиль Бениад, хубсан бодазин, борде худа, хушол бод.
0: Сегодня все наши победители, мне кажется, очень рады, двое из них удивлены, потому что впервые стали победителями, да, и вот Комил Джон вновь обрадовался, потому что ему уже который раз сегодня повезло. А, что ж, друзья, мы поздравляем всех наших победителей и благодарим каждого, кто любит XL Energy Drink. Вы можете пить любимый напиток и также параллельно получите возможность выиграть приз 1000 сомони. Просто вам нужно зарегистрироваться код, который найдете под красной крышкой.
2: Вокен, дурус асмани зивоваме кунам гуфтаго Джамила Бонуро, бо забони тоҷики дусони азиз агар шумо низ мехоҳед ки бурд бикунед аз мо сертификат роба маблағи 1000 сомон ба мисли ғолибони мо аз дил хома ғазоҳи душанбе харидоре мекунед Excel Energy Drink ва дар сарпуши рамзи махсус аз шумо фақат як кор мегузарад регистратсия кардан лозим аст ном насаб шаҳри зиндагонӣ мекунед ва рамзи махсусро менависед тамом шумо ба таври автоматич трокчимо ҳастед ва ҳафтаи дигар интизор мешавем шояд рафтаву шумо ғолиб шавед мо бо шумо тамос мегирем хуб инҷо хайри хуш мекунем бо Валиҷон Каримов
1: Хонаободу сарбалам бушет, то автоянда.
0: Спасибо, взаимно. Услышимся. Друзья, мы завершаем на этом розыгрыш от Excel. И не переключайтесь, потому что через несколько минут мы вновь вернемся в эфир уже с другим розыгрышем. Okay. А пока давайте послушаем хорошую музыку.
2: Пасас, унидан як тарунам, умигзори байкудом и дигар, дур нараведу сон. Шамтон хуш бошат, а потом буридап.

0: Дани, Аким Мухаммад.
1: Здравствуйте, Джамиля. Ассаламу алейкум, Макс.
0: Как мы
1: Здравствуйте,
0: видим?
1: Все наши слушатели.
2: И зрители.
1: И зрители, да. Как всегда, я в кепке.
0: Сегодня не только в кепке. Да, как раз только хотела это отметить, что сегодня вы не только в кепке, но еще и в футболке от Nitro, самый настоящий патриот своей компании. И мы рады вас приветствовать. Сегодня мы вновь будем разыгрывать 3000 сумму НИ, 3 сертификата для 3 победителей.
3: Вокана Мигуна, сборы для Шомба Хербармона Фарон Киназовой, по вас в радио Мошудан Дусон, а потом более. Да, Шомтон Хушу, Шат, Шомигу, Робара, Шотамана, економіку нам азні троєння роджест. Ва мо албата омуда хастем барои муайян кардани голиво ба устаи генератори тасодуфи рақами хобо нафарон ки тули ҳафта харидори кардан нитроэнер ҷи ба қавли намун рамзуро гирифта регистратсия кардан имрӯз шояд баъзе аз шумо номи шумо берун мешавад шумо як нафари хушбахт ва соҳиби сертификат бо маблағи 1000 сомон мешавед ва имрӯз мехоҳам ба таваҷҷӯҳи ҳамаи шумо бирасонам ба таваҷҷӯҳи дӯстдорони қаҳва бирасонам ки имрӯз рӯзи қаҳва аст ман худам бинат қаҳваро дӯст медорам капучино бештар медошам хуб шумо кадом намуди қаҳваро дӯст медоред
1: Я вообще не люблю кофе, если честно. Я
3: люблю нитро.
1: Я люблю нитро, я с детства очень люблю какао. А кофе не знаю почему, за то, что горечь, наверное, в детстве пару раз выпил, было горько, и поэтому мне как-то до сих пор... Не знаю, я пил и настоящий, ну не знаю, мне почему-то кофе не нравится, только люблю какао.
0: Знаешь, я тоже не пью кофе.
3: Я пошел, мне сделайте кофе сейчас.
0: Я не пью кофе, но не сказать бы, что я прям его не люблю. Могу иногда капучино выпить один раз там в 2 месяца или в 3. Если вдруг.
3: Дарбазу Латоп, на воронке вулкан кофе до сура стан, а мун худи вахте кофе рубанази тумиран, худи аму буй, аму накрят яму, а лаке вахте ба машу мерасат, а лаке дами лазо, инсон бисор рохатас, форамас, ва хато...
1: Запах не очень нравится.
3: Ором бикунан, ва... Вас на бушаде ничего кава не кунем, факат шо метри буй бикешет.
1: Все, все, проблем.
0: Кстати, я вот недавно была у врача, и я сообщила о том, что я вот, например, кофе не люблю, у меня нет зависимости, как вот у многих. Многие прям кофеманы зависимы. И мне врач-терапевт сообщила, что кофе, он вообще полезен для здоровья. Но, да, черный кофе. Не тот, который вот мы чаще всего пьем, там, латте, раф, капучино, на карамельном чего-то там. Вот, нет, вот если черный кофе, он даже может помочь сердцу. Поэтому, если пить кофе, то, наверное... Черный, крепкий.
1: И да, если самому его заварить, то есть размельчить, как раньше делали, вот на газу ставили там, я не знаю, как называется, не кофемашина, не химикат, а вот чисто настоящий.
0: Знаете, что я вспомнила раньше, что мы делали здесь, когда я только начинала работать 8 лет назад? Мы вели утреннее шоу, и мой соведущий, он любил готовить кофе как? Даже если это Нескафе, допустим, да? Он помещал, высыпал кофе в стаканчик, добавлял туда 2 кубика сахара и прям ложкой мельчил его, и потом кофе получалось пенкой. Я помню, тогда вот я пила, было вкусненько. Вот, но так, чтобы прям любить и прям гореть, болеть кофе, нет, такого нету.
3: Вокен эспрессо, хатман, маной, кава, я сам кавиру душта, сходи эспрессо. Ва ма нами донам, азмёни, хама ями кава, капучино, бештар дуст дарам, ва таки агум байгум кору бор нами донам, агум вохрио мешат. Джо, вокен бисо рохат, сухбат мекуни, масалан, дар худи ами тирамо, бисо кулай аз кава нишудан, дар берун.
0: Вот, кстати, знаешь, осенью что чаще всего любят делать? Вот там за границей, например, в Европе, но и у нас тоже, я заметила, последние годы это становится популярным, любят заказывать горячий шоколад. И вот осенью горячий шоколад, очень вкусно заходит. Поэтому как раз осенью нужно будет
1: скоро,
0: попробовать.
1: Скоро осень попробуем.
0: Да, в каком-нибудь аутентичном заведении, смотря на падающие оранжевые листья с деревьев, с чашечкой горячего шоколада, посидеть.
1: Кстати, вот вы говорите, попробовать. Сейчас мы организовали в Ашане дегустацию нитро, так что 2 дня люди могут прийти.
0: И бесплатно попробовать?
1: Да, попробовать нитро с 5 до 8 вечера.
0: А где именно в Ашане?
1: В Ашане есть отдел, где продается вода, там напитки, энергетики.
0: Это в самом супермаркете?
1: Да, заходите в Ашан, делайте покупки. Если вы идете в сторону там, где продают воду, то с 5 до 8 вы можете подойти. Там стоят наши промо-стойка, промоутеры, угу, которые дают вам попробовать дегустацию, сделать
0: дегустацию. А вы завезли новые вкусы или
1: нет,
0: что?
1: Нет, это все те же вкусы, угу, но как бы некоторые люди, например, никогда не пили энергетики, не знают, что это такое.
0: Да.
1: Как бы боятся, то мы просто даем, подходят люди, мы даем, там, наливаем стаканчики, холодную энергетику. Кому-то нравится, кому-то нет.
0: Послушайте, вы часто спрашиваете у наших слушателей, какой именно вид нитро им нравится больше, какой именно вкус, а вам какой вкус больше нравится?
1: Ну, мне нравится классический и этот манго.
3: А Макс?
1: Ну, вот это
3: Макс,
1: да.
3: Это
1: не классический, это сейчас классический, он назывался Green, а вот мы как бы уже у нас... Макс, он как бы очень полюбили его потребители.
3: Да. Сейчас,
1: мы,
3: сейчас
1: его,
3: обо мне говорит.
1: Мы его считаем как бы классическим, но это, он, у него улучшенная двойная формула, то есть там побольше побольше витаминов, можно сказать.
3: Все, я снимаю хоть раз, у меня габдер, бурай мана, рафес, бурай нитро, Макс, рафес.
0: Макс, а вот ты сам пробовал нитро?
3: Вах таки нав нитро нитро и навро пешни от карда будам бачума, а нитро макс чаще да будам. Ухам сор джоли буд, а ман Иисус кардам кяк энергия максус, у него за Иисус
1: Макс, ты пробовал нитро макс?
3: Макс ходи гози, ходи гози.
0: Организовали
3: нитро. Дозаря здесь, агар мору там еще
1: попробовать.
3: А бата ходя мил азумом эту немки бикушу имба, неки... Ала кашма садажа фан.
0: Да, в прямом эфире сейчас Макс будет пробовать нитро макс. И поделиться с нами своими впечатлениями.
1: Ты сейчас выпил 3 чашки кофе.
3: Блин, вакан дусон я здесь бозом кабитар, пур энергитар, нитро макс. Вакан барман писан дас ва амо та вся митинги дар я груз як тонуш дам лозимас, нам?
1: Блин, не более одной баночки, да.
3: Як тонуш дам лозимас. Ва чун я ки гуфтем дарин джо рамзи махсус аз дусон я здесь ан рамзро, я не ки по кардан лозимас, барой мо кумаг мекунан Акай Мухаммад. Хоб, дусон я здесь худатон тамошу кардай сюда зин ласал.
0: Да, прямо на баночке есть красная наклейка, и на этой наклейке указан код, который вы можете зарегистрировать на сайте nitro.tj.
1: Здесь почему-то нету наклейки, уже кто-то ее сорвал.
3: А вот почему именно это мне
1: выдали. Вы ее ищете.
3: Все понятно с вами, понятно.
1: Это не с нами, нужно узнать, кто сорвал эту наклейку, наверное, уже да.
3: Багарсурат, бали, Багарсурат, усу мязи, да, худаем банкача, вам зима, хсуса, сумру, гирифташму.
1: Кстати, вот почему сорвали, да, эта наклейка клеится, люди, например, чтобы, если, например, вот смотрите, вот сейчас нету, вы можете просто ее сорвать и себе на телефон наклеить или куда-нибудь, то есть это может тоже считаться, потому что, да, мы говорим, не теряйте баночку, но многие, например, блоками. Держу, да, я понимаю, что с собой нести, вот, например, смотрите, вот здесь вот есть, с наклейками есть, ее можно срывать.
0: Да.
1: Ее можно сорвать.
0: Так даже удобнее, друзья.
1: Да,
0: самое
1: удобно,
0: главное, чтобы у вас была наклейка.
1: Вы можете ее сохранить, да, наклейка.
0: Где написан код, который вы зарегистрировали для того, чтобы стать участником розыгрыша. Соответственно, друзья, в магазинах города вы можете купить Nitro Energy Drink, найти на баночке наклейку. На этой наклейке все указано и все
1: нет,
0: сказано.
1: Наклейку с магазина срывать не нужно.
0: Нужно с магазина.
1: Да, нужно купить баночку,
0: конечно,
1: принести домой и потом. А сейчас начнут люди побегут в магазин.
3: Только дома, да, это
0: нужно. Нет, мне кажется, так
1: наклейки
0: никто не будет
1: так
0: делать,
1: не
0: я надеюсь.
1: Нет,
0: друзья, покупаем баночку. Потом, чтобы баночку у себя не хранить, эту наклеечку можно там поместить на телефон. Мне кажется, ни в каком магазине города не разрешат просто прийти на наклеечку, оторвать и уйти.
1: Тогда давайте будем пределать моей позиции. Банкачера гуманки.
0: А, все-таки отмена, да?
1: Да,
0: Галя,
1: да.
0: У нас отмена. Мы все-таки сохраняем баночку.
1: Да, сохраняем банку, все.
0: Все, друзья, договорились. Сохраняем баночку. В общем, на баночке красная наклейка. На этой наклейке серая пленочка есть. Ее нужно стереть. И вот под этой серой пленкой у вас будут циферки. Эти циферки составят комбинацию вашего кода. Этот код нужно зарегистрировать на сайте nitro.tj, либо по номеру 939-59-400, написав имя, фамилию и город своего проживания. Вот я, например, взяла баночку, стерла серую пленочку и увидела код. Этот код я зарегистрирую, вам показывать не буду.
1: Все,
0: это
1: все,
0: мой
1: все.
0: Код.
1: Без проблем. Если вы выиграете, мы обязательно вам подарим.
3: Автодигар, автодигар.
1: Сертификат.
3: اگر که مدار پاش مستقیم نباشیم افتاد دیگر با هر حال با ما زنگ میزنید
1: просто я интересно будет алло здравствуйте это Джамиля да это Джамиля
3: пусть будет так да
0: это кто меня беспокоит
3: это Nitro Energy
0: да я вот прямо сейчас сохраню этот отправлю
3: сообщение دوستان عزیز توجه میکنیم به اکران واقعا شمورای اشتراکچیان رو بینید زیاد است از اخلاق Nitro Energy و یکی از این غالبا نمایان میکند گنراتور تزود فی رقمی و ما این نفر رو میبینیم که چینم دارد و با او البته تماس میگیریم در پخش مستقیم صحبت میشویم
0: я уже отправляла код, вот у меня в сообщениях сохранена переписка. Я отправляла код, но ничего тогда не выиграла.
3: Сейчас еще отправлю.
0: И первый победитель у нас
1: найден.
0: Хайота Фарида из города Душанбе. Есть номер телефона Фариды.
3: Во Фарида там узбекрим, а не замон Марамат, во Умедура с таким методом.
1: А Джамиля занята, поэтому Макс набирай.
0: Не, я вот...
3: Макку Макмику нам бы Джамиля.
0: Макс не подставочку дал. Спасибо большое,
3: очень удобно, да,
0: очень удобно, да.
3: Работайте,
0: я думала, ты сам.
3: Маку Санку Маку нам шну.
0: Работайте, говорит, на здоровье.
3: خب ما باشد با فریده تماس بگیریم قلبی اولی ما از نیترو انرژی با امیده که بتونیم که با این خانم هم صحبت باشیم در پخش مستقیم زیرا که ساعت را پایتاق 19.43 دقیقه از اقدام باشد از نیترو انرژی از روی هم باشد جمعه نظر و مکس خسیموف نماینده میکند این شرکت را که محمد
0: ایم زوانیم خیوتو و فریده از گورد دوشنبه الو فریده здравствуйте
2: здравствуйте
0: как дела у вас
2: хорошо как у вас
0: пойдет спасибо вы меня узнали
2: Да, да.
0: А кто это вам звонит? Расскажите, как вы думаете?
2: Ахай Джамиля.
0: Да.
2: Ну, ахай Джамиля.
3: Бале, бале, друста. Салом шоу бахар мегем башмо.
0: Фарида, как ваши дела? Как настроение? Все хорошо?
2: Да.
0: Вы смотрите нас сейчас в прямом эфире? Пойдет потихоньку. Спасибо. Да. А, значит, вы уже знаете, да, почему мы вам звоним?
2: Да, я не знаю.
0: Ну тогда мы вас поздравляем, Фарида, вы выигрываете 1000 сомони от Nitro Energy Drink.
2: Спасибо.
3: Мурак Бушат, Фарида Бунул, шмо, сойби сертификат, бума благодарю. Сомон гаштеда за Nitro Energy.
2: Рахмат.
3: Саламат бушет, саламат бушет. Хоп, марамат, я гончу, я гарри ловак, арда не бушет, я гончу гуфтан, я гонсу хамдош.
0: Вы первый раз выигрываете, Фарида.
2: Первый раз.
0: Поздравляем. Это здорово. Что ж, вопрос.
1: У меня два рамбанка. Чараш ему гумна карди.
3: Гумна карди, да?
1: Бадас банома. Мы вашему занг мы занем. Банка чара пешни от мекины. Да, мы говорим, что азгуджош мы метонет сертификатору азмугири.
3: Вока нам гангуна тартибу конуну койда дурат бузиой. Хоб, саламан бушет. Фарида Буну. Шом то хуш, табатон боли дай сюратой хуб. Барой шомон тавана веклам.
0: Рахмат. Что ж, Фарида стала нашей первой победительницей из города Душанбе. Давайте узнаем, кто выиграет вторую 1000 сомони от Nitro Energy Drink.
3: Холеби дуем, Рома, я навекунем аз Nitro Energy Drink в... Маху тирасон мекудам ки Джамилям низ ин афтаи штирокчи аст дар ихдомимо. Раваду агар у годим шават, хатман аз паш мустахим ба у тамоз гирифтан лозим аст ва табрик кардан лозим аст. Соеби азов самон сертификат хват гашт.
0: Если я выиграю, да.
3: Агар ки бахт омат кунат, мебянку.
0: Сейчас мы позвоним в Бохтар, потому что удача улыбнулась Фахридину Хакимову именно из этого города. И у нас есть номер телефона Фахридина Хакимова. Позвоним ему.
3: Фахридин, аз Бохтар, голеби дуем ему аз их доме Nitro Energy аст. Миз, Акай Мухаммад Пурсем, шмо чол дуред хафтачик у нас и паришут. Ой, а будет дар ягом фестиваль, не думаю.
1: Росигат ман якум руз рафтон дар фестиваль, то есть 4 года, когда мы шумы дидам. Як чанта салом рамон, когда мы салом и машину джоб надо дед.
3: Шумы дас бардуштам
1: будет? Мы дас бардуштам, лекит.
3: Салам алейкум, шоу бахер, бегем. خو ماز رادیو تماس میگیریم از بخش مستقیم از اقدام Nitro Energy رویون باشد مکس خوسیموف جمیده نظر و نمایندگی میکنه این شرکت رو اکای محمد خب شما فخردین نوم دارید
2: بله
3: فخردین از شهری بختر خب شما خوب سلامت هستید فخردین شما چند ساله هستید اگر من بپرسم
2: من
3: تقریباً примерно мне 20 лет, а что? Саламат бешет, Фахридин, саламат бешет. Мо, бисер хурсала, саги шмо ештер учимо, а сет вас. Чан мудат мешат, кишмо бузиме кунет, дарек доми мо, дарек доми нет ролен ради. Чан мудат мешат бузиме кунет?
2: Ари, кансо.
3: Хоб, панч сол, бисер хоб, як, а? Хоб, ман метонам шмора, бюгем ки, вока, чан мару тиба шмо бурт карде? چند مارو تیبا بور کرده؟
2: یا ده بومیشه
3: قریب میگفتن که با خریبی اکونا زمین نیتروش ما نفقه میبارد اگر هم خرافتن پنج مارو تیبا
1: اگر اینو پنج سال شد اشتراک چی هستن زنچه پنج سال پیش اینو پونزده سال بودن
3: پونزده سال
1: میتونی نیوازموشن
2: پلیستیشنو تلفونوی
1: ممکن از در دیگر بوزیو اشتراک دیگر
3: زرکی از این در اکنوی ما زهجده بولو بوزیو
0: نو نشان سوا شتو نیترو вообще
1: نیترو
0: год
1: как بایه может быть он участвовал в других розыгрышах
0: бایه наверное
3: شوید در اگو میکلومه دیگر شما بوزیو میکرده تو این دام زرکی ما یک سال میشد که فقط بوزیو رو نبومیتیم در هر صورت میدونید مهم چی از مهم اون است که امروز شما برد کردید مهم اون است که شما صبح از ارسومان گشتید مهم اون است که اولا باشد ما شما را تبریک میکنیم با این برد سلامت باشید. تشکر زیاد
2: باشید. آقای محمد آقای وزیر
3: همه شما دستان بید. سلامت باشید.
0: Итак, всего доброго, спасибо. Мы поговорили сейчас с Бохтаром, и, ну, точнее, с Фахридином из Бохтара. Поздравили его с тем, что он выиграл 1000 мони от Nitro Energy Drink. Nitro, друзья, разыгрывают призы скоро уже как год, да, в течение года. И вот в течение всего этого времени мы радуем всех тех, кому полюбился относительно новый напиток под названием Nitro в городе Душанбе и в других городах нашей прекрасной большой страны. Шарифзода Бобурджон из города Душанбе становится нашим третьим победителем, и зарегистрировал он свой код сегодня, 28 августа.
3: Бобур.
0: Бобур.
3: بسیار مهمی اجوی بابور غلی بسیار مهمی ماست نیچون میتید با ما اکران اینه که گینراتر تنزود فیرم خمی دارین کور برای ما کمک میکنند در حالاتی اونلاین در اینترنت و مولو بوشد تموز میگیریم از مرکزی تموز از کول سنتر ما تموز میگیریم در اینجا نیچه از یک خونوم من برای جمیل نظار و همزمان او در پاش موسیقی گرم بزند باز چند وزیفه دیگر آنجا میتید Хоп, там
0: да.
3: Смотрим, бабу.
0: А Макс мне в этом помогает. Он вот, например, мне подставку для телефона дал. Итак, будем звонить и дозваниваться до Бобура. О, алло. Салам алейкум. Как вы? Ага, здравствуйте, Шмусусна.
3: Бобур, салом, шоумахар бушад, нойман Макс.
4: Салом, ачай Макс, салом,
3: салом. Салом, бушад, акай Мухаммад, дизинджо бу муаз намоен деги мен кудат иншил кату.
1: Алейкум ассалам.
3: Бобур, но матам бисер джоли бас, во бошму бори хамам субат чуда будем, аба фикрам як замон дар паша мустаким, шоу голи бу мада будет. А, бисер хоб. Чан мудат мечат, ки шумо иштирок, чи асет харидори мекунет, ва бакал регистрация мекунет?
4: Ами, ахан вақти, ачани тобрум, а я
1: بسه کنیده بگیم و چه هم رازوش میده بگیم بسیار
3: خوب کاملا درست خوب دو پلیستیشن بورد کرده
4: اگه یه
3: دو پلیستیشن بورد کرده از ما
4: بله بله
3: بسیار خوب اون پلیستیشن رو گجور از اگر من بپرسم بگه سی تو فکر فروخت گجور از این پلیستیشن رو
4: نه اکه
3: وای این کاری شما چی کاری میگرین مهم که شما بورد کردید و نمیدونم چند مسئله حل شده باشد با ما مهم آن است که شما مشکل خود رو سبوک کرده باشد مشکل سبوک شده باشد همیش خب حالا باشد اکنون در برابر بوز که شما چند مارتی با بورد کردید امروز هم وقت برای شما خندید و امروز شما نیز غلیب استید با بورد ما شما رو تبریک میکنم برای بورد نوبتی از ارسومان سرتیفیکات از نیترو انرژی
0: Поздравляем вас, Бобур. Надеемся, что вы не потеряли баночку. Но так как вы не первый раз уже у нас выигрываете, то баночка у вас. Все, молодец.
3: Он банка отверну, так а что с ним?
0: После эфира вам обязательно позвонят.
3: Стоп, банка сейчас дохуная, я бы фикрал.
4: تمام
3: موند بیسم سیف در بیس ست گم نشه وزیر اوکی اتمن ورم شد و نمازی بس بدن نگیرد خب شام تو خوش تابتو بولیده استراتیو بفاروغت سلامت باشید
0: Всего доброго. Что ж, вот мы и разыграли 3000 сумуни. На чем мы остановились перед тем, как наш победитель поднял трубку? На том, что Акимо Амад был на фестивале.
1: بعد اومدم уже где-то ساعت наведуном того чем буду. Ну, уже было.
0: А кого вы успели послушать? Помимо
1: первый
0: нас
1: день?
0: С Максом.
1: Ну, я.
0: Ну, артистов успели услышать?
1: Ну да, я почти всех слушал, даже пел. В основном я ждал, когда выйдет Сивак. Когда он уже первый раз спел вот эту свою знаменитую песню сначала сам, да, а потом уже, когда люди сами начали петь.
5: Это традиция у него.
1: Да, это было очень так завораживающе, это было интересно.
0: Ну, а в целом, как вы фестиваль?
1: Концерт был супер, понравился, понравились особенно ведущие, там два моих знакомых, там Макс и Джамиля. Они блистали. На второй день я, честно, не смог прийти, но потом я видел ваши рилсы, как вы там пели, там танцевали вообще.
0: На второй день мы зажгли уже. Да, мы с Максом были тоже
1: зажгли,
0: артисты.
1: И
5: мы и пели,
1: пожалел,
5: и там, да.
1: Пожалел, что меня не было рядом, но ничего страшного.
0: Ну ничего, будет еще много
1: будут концерты, и будем вместе и танцевать, и зажигать, как говорится.
0: Да. Что ж, спасибо огромное, спасибо за то, что мы сегодня разыграли 3000 сумони и порадовали всех любителей Нитро. Что ж, у нас остается несколько минут, точнее, минут 7. И мне кажется, мы можем, знаешь, провести хотя бы одну или две викторины для наших слушателей. Друзья, прямо сейчас у вас есть возможность выиграть 10 баночек Nitro Energy Drink. Что нужно сделать? Сейчас я договорю, и потом уже можно звонить. Прямо сейчас. Звоните по номеру 38-300-944. Друзья, 38-300-944. Успейте до нас дозвониться и поучаствуйте в нашей викторине. Ответьте на несколько простых вопросов и выиграйте приз. Первый звонок у нас есть.
6: Алло.
3: Салам, салам, салам. Номат он час.
0: Мархамат.
6: Мархамат.
0: Да, я угадала. Я уже вас по голосу узнаю.
6: Вы откуда знали меня?
0: По голосу?
6: Ой.
0: Да.
1: Надо голос менять.
3: Вы это, получается, был сегодня у нас звезда.
0: Мархамат, вы уже третий раз пытаетесь, да, выиграть Нитро?
6: Да, да, поэтому задавайте легкий вопрос.
0: Давайте я вам задам несколько вопросов, я уверена, что вы на них ответите.
6: Ну, я
0: вам задам очень легкие вопросы, поэтому мне кажется, тут даже без вариантов вы должны будете ответить. Вы готовы?
6: Да,
0: скажите.
6: Да, батончики.
0: Ну, тут вопросы легкие на самом деле. Вы поймете даже, ну, на русском языке, даже если я скажу, вы поймете, если нужен будет перевод, Макс переведет. Мархамат Хон, скажите, пожалуйста, столица Франции, какой город?
6: Столица Франции?
0: Да.
3: Пойтахти Фаронса Гджуас.
0: Эйфелева башня, вот где у нас, в каком городе? Его еще называют городом любви, этот город. Давайте варианты ответа. Как?
3: Париж.
0: Это ваш окончательный ответ? Давайте уверенней. Просто скажите, вот, да, вот этот вот город. Вы близки, вы уже произнесли. Просто уверенно ответьте, Мархамат.
3: Мархамат Кэрда Гуэт.
0: Какой?
6: Да. Париж.
0: Пусть будет Париж. И это правильный ответ, конечно, это Париж.
3: Париж, Локен Руссус!
0: Следующий вопрос. Мархамат. Да, вот вам даже аплодисменты здесь, вот, пожалуйста. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько сторон у треугольника?
6: Что?
0: Сколько сторон у треугольника?
3: Чан тараф дурат, амин секунджа.
0: Секунджа чан тараф дурат?
3: Бали, чан тараф дурат.
6: Секунджа чан тараф дурат?
3: Бали.
0: Секунджа тараф.
1: Чан кунч и бурат.
3: Бали.
6: Секунд.
3: Правильно!
0: Да, все, вы победительница.
1: По литературному подсказал.
3: Мой самолюбительный сон, барышевый пещерный канагир, куда-то он говорит,
6: Тетки?
0: Да, вы в третий раз нам звоните, пусть уже вам сегодня повезет.
1: Саламат Буши. Саламат Буши.
6: Это Фахрутин только что говорил.
3: Ага.
6: Это мой сын. Это мой
0: сын. Все, все, все, мы поняли.
1: Саламат Буши. Саламат Буши, Саламат Буши.
0: Ладно, спасибо вам за участие. Надеемся, что мы вас порадовали сегодня. Спасибо большое. Благодарю вас, спасибо большое. Хорошего вам вечера. 10 баночек нитро ваших.
3: Саламат Буши, что то куш бушат, мубурак кушат.
1: Она заговорила стихами Джамиля Красавица.
0: Ты мне очень нравишься. Да, очень мило, романтично. Итак, что ж, следующий звонок у нас есть.
3: Занги дигар, ассалам алейкум. Салом.
0: Так. Из-за того, что очень много звонков, они уходят на удержание. Сейчас попробуем мы.
1: Мы не успеваем уже.
3: Мы не успеваем уже, да.
0: Алло.
3: Як дахихай дигар, дори барой суба от кардан агарки.
0: Алло, быстрее ответьте, если вы здесь, алло.
3: Салам алейкум, номер мой часто.
7: Ой,
3: Махмат. Ой, Махмат, бисюхом. Ой, Махмат.
1: Бой, Махмат.
3: Бой, Махмат?
7: Бабай.
3: Шо, номат он ой, Махмат, такой бой, Махмат.
1: Бой.
7: Бе.
1: Бой, Махмат.
3: Хоп, вахты мы бисюр камас, ман за савол печнёд мекана, савол бисюр одиан сода астанджаву, мегет, шо, сойбет уфамешат, хоп? Хоп, чё, наки гуфтем из рузи кава аст, ман на бобаста бахамин савол гумуда кардам, хоп, кава яки ях карда шуда аст, ёки хуну карда, ула, чи мегу ян, бо англиси?
7: Англиси,
3: забыл английский, балад нести.
7: Хобошо,
3: кава мен ушет? Мен ушет. Кишвари машхури пайдуши кава кадом шарасты.
7: Я Эфиопия давал пайдуши дега.
3: Эфиопия комилан дурустаст, ман хусанда сам кишма жауап дустатам. Хоп, савули дегара пешну деканам, номи эспрессо. Бакадом кишвари бичтар ала командаст. Кото вамин кава эспрессо аску эспрессо. Ова, ами бакадом кишвар бештар ало командаст.
7: Вариан не гузуре.
3: Вариан надурат. Хоп, багар хоема вариан пешнём деконам. Итолио, са, янеки Америко, ва Грузия. Ами се шаром етам башо пешнём деконам.
7: Итолио.
3: Итолио. Пас бигзор Итолио буш, адмаш мора тэврик бекуна. Вокиан Итолио аст. Мубарак бушат, шумро табрик мекна, шумо сойби дах банка, че аз нидро энерджи гаштет, ва албата башмо тамос мегирем, хоин гуф аз куджо мегирет, туфай хутро. Дарами джо хайр хуш мекне, ба хама шумо дусон язи, сипос ке тули ин лаза обо мо будет. Шо ми хуш таби боли да, истро тебе фару гадар барошно тамано мекна, ва хайр хуш таба автая дигар.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Покупайте нитро, участвуйте в розыгрыше призов, и пусть удача будет на вашей стороне. Акиму Амат, до свидания.
8: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای شام تغییر یابنده به بارش است. امشب در سرتاسر کشور هوا تا 22 درجه گرم خواهد بود. تا بی‌ولیدن نصیبتان.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на «Азия плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. 41 41.
3: Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, о чем говорится в новом совместном докладе Организации гражданского общества и какие проблемы с правами человека выявили в Таджикистане. От кризиса 90-х к экономике с ВВП в сотни миллиардов сомани. Узнайте, какой стала экономика Таджикистана за прошедшие 35 лет независимости. Таджикистан намерен вложить в туризм более 270 миллионов. Объясняем, на что конкретно пойдут средства. Что значит быть мужчиной в Таджикистане? И почему необходимость постоянно доказывать свою состоятельность может стать риском? Сокровища Таджикистана от ахеменидской бронзы до греческих муз отправятся в Рим. Расскажем, что еще покажет Таджикистан в музее римской цивилизации. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: «Азия Плюс». «Азия Плюс». Гарум хостани чун офтовитовистон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳанго митунӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Если малыш кричит, плачет, топает ногами и у него истерика, то в этот момент взрослому очень легко начать говорить еще громче и даже кричать. «А ну успокойся, перестань плакать, да сколько можно?» И что происходит? Ребенок слышит не только наши слова. Он чувствует громкость, напряжение и негатив со стороны взрослого. И его эмоции могут стать еще сильнее. А что если попробовать иначе? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про метод шепота. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Есть простой прием, который называют методом шепота. Когда ребенок находится в сильном эмоциональном возбуждении, вместо того, чтобы повышать голос, попробуйте наоборот, говорить очень тихо, медленно и спокойно. И вместо того, чтобы кричать «Хватит! Успокойся!», нужно тихо сказать «Я вижу, ты расстроен. Давай попробуем успокоиться». Когда человек сильно перевозбужден, ему сложнее воспринимать длинные объяснения и нравоучения. Поэтому в моменты истерики лучше использовать короткие, простые фразы и спокойный, уверенный голос. А разговор о том, что произошло и как можно было бы поступить иначе, оставьте на потом, когда ребенок уже успокоится. Реакция на громкий голос у ребенка почти всегда негативная, а вот к тихому он начинает прислушиваться. Но важно помнить, шепот не волшебная кнопка и не способ мгновенно прекратить истерику. Если малыш не реагирует, то продолжайте сохранять спокойствие, побудьте рядом и позаботьтесь о его безопасности. Главная идея этого метода – не победить детскую истерику, а не добавлять к ней свою. Ведь когда маленькому человеку трудно справиться с большими эмоциями, ему особенно нужен рядом взрослый, который своим голосом и поведением скажет «Я рядом». Ты можешь чувствовать себя спокойно и в безопасности. Ну а чтобы малыш чувствовал себя комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Легкие, мягкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Харус. Якадам бапиш. Азия Плюс.
3: Кто-нибудь может и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар сартосари кишвар ҳаво то 22 дараҷа гарм хоҳад буд. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боно и хаспият.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитуный офтоп. Вакти кирузи нау сармешават. Аз баланди кулахо чашмай поке. Бапойон го мешорат. Анатис, маджрои чашмай кухиро. Аз кулахо то халпои шумо мебарат. Расуиндани обитозе кулер. Барой хона ё корхонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе кидарон, ласати зиндагист.
0: Рахами телефони идорай реклама.
5: Чилуяк, чилуяк. Радио Азия Плюс.
0: Барой шунидан.
5: Азия Плюс.
6: Судьба моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал. Все свое сполна.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Это заключительный выпуск из цикла «Внешность и характер». Сегодня мы соберем вместе основные выводы и поговорим о том, как не ошибаться, оценивая людей по внешнему виду. Первое правило – отделять факт от своей интерпретации. Факт: человек говорит громко, носит яркую одежду или редко улыбается. Интерпретация – он самоуверенный, легкомысленный или даже злой. А интерпретация может оказаться ошибочной. Второе правило – учитывать ситуацию. Человек может выглядеть растерянным на первом знакомстве, потому что волнуется. Он может быть молчаливым после тяжелого дня. Он может одеваться необычно не для того, чтобы привлечь внимание, а потому что ему так удобно. Третье правило – не делать выводы по одному признаку. Характер проявляется не в одной детали внешности, а в повторяющихся поступках. Можно наблюдать, выполняет ли человек обещание, умеет ли слушать, как относиться к тем, кто не может ему ничем помочь, признает ли свои ошибки. Четвертое правило – проверять собственные стереотипы. Почему мы решили, что человек в дорогой одежде успешен? Почему считаем тихого человека слабым, а уверенного – компетентным? Иногда мы оцениваем не самого человека, а свои представления о нем. И все же, внешний вид имеет значение. Он влияет на первое впечатление, помогает ориентироваться в обществе и выражает индивидуальность. Поэтому полезно заботиться о своем внешнем образе, особенно если предстоит важная встреча. Аккуратность, умеренность и уважение к окружающим действительно могут помочь в общении. Но нельзя забывать, одежда – это обложка, а не вся книга. По обложке можно заинтересоваться, однако содержание узнается только при знакомстве. Итак, можно ли распознать человеческие качества по внешнему виду? Частично можно заметить настроение, стиль, профессию или отношение к конкретной ситуации. Но доброту, честность, ответственность и способность к дружбе невозможно надежно определить только по лицу или одежде. По одежке встречают, по уму провожают. Это не приглашение судить поверхностно, а напоминание. Первое впечатление неизбежно, но окончательный вывод должен быть справедливым и обдуманным. Вот и все на сегодня. Кстати, вы можете предложить свои собственные темы, которые вам интересны, и задавать вопросы. Для этого пишите нам на Telegram 88400107 с отметкой «Для Нидо». С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шумуру бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян да бод истиқлоли Таджикистан.
4: 87/7.
5: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
3: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
0: Так звучит радио Азия плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, о чем говорится в новом совместном докладе Организации гражданского общества и какие проблемы с правами человека выявили в Таджикистане. От кризиса 90-х к экономике с ВВП в сотни миллиардов сомани. Узнайте, какой стала экономика Таджикистана за прошедшие 35 лет независимости. Таджикистан намерен вложить в туризм более 270 миллионов. Объясняем, на что конкретно пойдут средства. Что значит быть мужчиной в Таджикистане? И почему необходимость постоянно доказывать свою состоятельность может стать риском? Сокровища Таджикистана от ахеменидской бронзы до греческих муз отправятся в Рим. Расскажем, что еще покажет Таджикистан в музее римской цивилизации. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: «Азия Плюс». Дорогие Бодо и Хаспият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб падидар нагардат. Саъди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Адар Тожикистон Бистусе.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят «Бэк».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан, Вайронкунат. Рубахони Мурдаро, Шейронкунат. Мавлоно.
2: Интиколи пуль тарихи Бонки Иммун Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дусти молияви шумо.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Суат дар Тоҷикистон як.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.
1: تو را یاد که هر دم کم کمک.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.
1: یوسف، سلام.

0: در کشور و سراسر عالم. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «Не

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: давно.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
2: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.